слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша

Легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: По Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков, утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске 21-23 со знаком плюс, в Гродно 23-25 градусов тепла, в Бресте 24-26 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. Радиус FM.by.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Без осадков, утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске 21-23 со знаком плюс. В Гродно 23-25 градусов тепла, в Бресте 24-26 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Без осадков, утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске 21-23 со знаком плюс. В Гродно 23-25 градусов тепла, в Бресте 24-26 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовых.

0: Я Мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-61. 70.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
7: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Реклама.
8: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
3: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
4: В движении.
3: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
4: В движении на Радиус ФМ.
3: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

0: и до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу, помогают ли огурцы бороться с отечностью под глазами и какая страна включила лекарства от ожирения в страховку. Благодарность за плодотворный труд. Накануне Александр Лукашенко встретился с передовиками уборочной компании в Минском районе. В целом по стране собрано уже более 7 миллионов тонн зерна и почти треть как раз из центрального региона. Комбайнеры из Клецкого района Павел Шутило первым в стране намолотил 5000 тонн зерна на комбайне «Гумсельмаш». Его напарники Виталий Кишко и Андрей Алексейчик также показали рекордные результаты. Президент поблагодарил аграриев и подарил им легковые автомобили «Белджи». 1 сентября в Беларуси переизданы 27

0: лекарства от ожирения во Франции теперь оплачивает государство. Ранее лечение стоило до 400 евро в месяц. Теперь оно станет доступным примерно для миллиона пациентов с тяжелыми формами ожирения. Проблема затрагивает более половины жителей Евросоюза старше 16 лет и остается серьезным вызовом для здравоохранения. По стране ожирением страдают около 10 миллионов взрослых. Огурцы под глазами не лечат мешки. Как говорят косметологи, дело не в веществах огурца, а в холоде. Сосуды сужаются, отек становится менее заметным. Огурец на 95% состоит из воды и дает легкое увлажнение. Но активные компоненты почти не проникают в кожу. Если отеки появляются регулярно, дело может быть в аллергии, болезнях почек, щитовидной железы или сердечно-сосудистой системы. Огурцы проблему не устранят. Лучше использовать специальные охлаждающие патчи и следить за своим режимом. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. В Витебске 20-22 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Минске 21-23. В Гродно 23-25 со знаком плюс, а в Бресте 24-26. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Все начиналось очень красиво. Папоротниковый сад в парке королевы Елизаветы, Новая Зеландия. Живописная достопримечательность, к сожалению, была временно закрыта.
2: Почему?
1: Потому что сотрудники обнаружили среди папоротников нечто, что они назвали отвратительным.
2: Это
1: кучки
2: что?
1: Человеческих фекалий. И это при том, что в парке вообще-то имеются общественные туалеты, да, ну как бы все нормально. И на чистоту и удобство этих туалетов никто никогда не жаловался. Что заставило хулиганов, причем, ну, не одного, это было несколько раз, испражняться посеред папоротников остается загадкой. Что? Сотрудники, ну, как бы провели уборку в загаженном саду, ну и тактично напомнили всем, что здесь вам не туалет.
2: Свинство. Реально свинство. Я думаю, что справиться с этой ситуацией могли бы помочь змеи и пауки. Разумеется, сделать все так, чтобы простые посетители были в безопасности. Ну, те, кто ходят по дорожкам, фотографируют папоротники, там читают, смотрят. Но те, у кого форсунки не держат, трижды бы подумали, перелезать ли через ограждение и делать то, что делать нельзя.
3: Форсунки не держат.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Вчера с женой собирались, одевались по делам, но, в общем, нужно было выглядеть более-менее прилично. Жена там все, там, значит, колготки, чулки, все дела. И я, знаешь, вот смотрю на это, и часто же девчонки жалуются. Вот, в них ходить неудобно, там они что-то рвутся, там вот это все. Вот было бы здорово без них. А я, если бы в школе не играл в театре, в школьном, ну, любительском, понятно, я бы не знал, и я бы, знаешь, как многие там мужики такой, да что это рассказать, что натянул, надел, пошел, к чем проблема? А я надевал
2: я колготки тоже знаю, что это
1: для
2: такое.
1: Театра. Да. Надевал, когда каждая волосюлька на твоей ноге стремится пробиться сквозь вот эту вот материал, тебе все чешется, ну, понятно, да, что где чешется, все преет, все неудобно. И я-то это на спектакль надел и снял потом, благополучно. А кто-то целый день
2: в этом ходят.
1: Да, целый день. Там и каблуки, еще, ну, каблуки я в театре не носил, но вот это понимание, которое в школе мне казалось, да, господи, ну, ерунда какая. Вот сейчас, я, знаешь, я прям проникся.
2: Пригодилось, да?
1: Да, вот этим навыком, да.
3: В школе постоянно спрашивали, где вам это пригодится. И тогда казалось нигде. Но жизнь оказалась хитрее. Например, умение быстро списывать. Взрослая версия этого навыка называется «найти информацию за 2 минуты до дедлайна». Казалось бесполезным сидеть 45 минут и делать вид, что внимательно слушаешь. А потом начались рабочие совещания, и выяснилось, что школа готовила именно к этому. Еще пригодилось умение просыпаться по звонку. Правда, ненависть к этому звуку тоже сохранилась на всю жизнь. Отдельный уровень физкультура. Не сами упражнения, а способность придумывать убедительные причины, почему сегодня нельзя бегать. Этот навык прекрасно работает и во взрослой жизни. Самое неожиданное – почерк. В школе пугали, что без красивого почерка ничего не получится. В итоге все печатают. Но зато умение расписываться пригодилось для получения зарплаты. Самое смешное – половина школьных знаний забылась. А вот навыки выживания в коллективе остались. И оказывается, школа учила не столько предметам, сколько терпению, стресс устойчивости и искусству выглядеть заинтересованным.
4: Знаете, вот у нас в школе была учительница по географии, которая заставляла нас все учить. Прям каждый город, каждую страну. Я думала, ну зачем? Ну зачем? Ведь это все есть в картах. Но честно, я благодарна, потому что это создает какое-то понимание мира, где что находится, это во-первых. А во-вторых, вы вообще знаете, как неудобно пользоваться картами? Чтобы понять не соседнюю улицу, а вот различия стран, там, туда-сюда. Ну, пользуйтесь, учите географию.
2: Ребята, еще один маленький вопрос. А что за зарплату расписываться надо?
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Минчане при оплате за парковку могут нарваться на штраф ни за что. Давайте разбираться, как же не попасть в такую ситуацию. Где же ошибаются водители? Открытые платные парковки работают с 8 до 18. Угу. Если ты ошибочно внесешь плату после 6 вечера, ну, то есть вот когда уже она закрывается, то денежные средства за стоянку транспорта в этой же парковочной зоне будут засчитаны на следующие сутки с 8 часов утра. Ну, это, знаете, ситуация, когда билет купил на 12, и, ну, и там перепутал.
2: Да, это похожая ситуация, но, с другой стороны, эта парковка считается платной до 18.00, а после 18.00 она уже бесплатная. Да, и на выходных она тоже бесплатная, но об этом просто надо не забывать. Твои денежки поступят на счет завтра, но от этого толку никакого нет, завтра-то тебя там уже не будет.
3: Ну да.
1: Еще водители могут ошибаться в процессе оплаты из-за неопытности. Кто-то вводит цифры не регистрационного знака собственной машины, да, а которые указаны на информационном стенде в качестве образца.
3: Ой, ну там реально сложно процесс проводить.
1: Другие зачем-то используют в написании номера автомобиля лишние знаки, да, хотя это нужно делать одной сплошной строчкой. Ну, это как бы деньги-то переведутся, но сам факт оплаты не будет подтвержден в базе данных, а ты станешь неплательщиком. За это предусмотрен штраф в одну базовую величину или в 45 белорусских рублей.
2: Это вот, знаешь, вот мы сейчас смеемся, что человек образец какой-то ввел. Знаешь, ну, не разобрался в вопросе, поторопился. А я помню, как-то заполнял договор аренды жилья. Ну, и знаешь, там стенд, стол, вот эти все всякие образцы там висят. И, значит, у меня листок, мне надо его заполнить. Я смотрю в образец, вижу в образце и Иванов Иван Иваныч. Ну, я понимаю, это образец, но я же не дурак, да? Я туда вписываю свое, и фамилию, имя, отчество. Ну, я взрослый человек, у меня все в порядке. А вот дальше все, что в образце, я переношу в свой бланк. И адрес, и площадь жилья, и вот это все. Даже не стрельнуло ничего в голове. Васька, 37 годиков.
3: Так просто что человек самостоятельный.
2: Будь внимателен.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Всем доброе утро. На часах 7:33. Я Полина Тарасевич, и сейчас обсудим дорожную обстановку в столице. Если верить Яндекс.Картам, то на дорогах Минска в целом свободно. Пробки всего 2 балла. Что по затруднениям? Они фиксируются по улице Одинцова от Скрипникова до улицы Якубовского, а также по проспекту Газеты «Звезда» и улице Янки-Брыля от улицы Любимого до Льва Сапеги. Время проезда и там 7 минут. Добирайся везде вовремя. Сейчас о погоде.
1: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. В Витебске 20-22 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Минске 21-23. В Гродно 23-25 со знаком плюс, а в Бресте 24-26. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Итак, какую еду нельзя брать на пикник, то есть оставлять без холодильника? Угу. А, конечно же, спасти продукт от порчи поможет термосумка, да? Так. Туда мы, конечно, уже и можем положить и мясо, и молочку, бутербродики, готовые салаты.
2: Ну, кто ее когда с собой берет?
1: Ну, в целом, да. Есть такое правило 2 часов. Оно значит, что любая готовая еда, оставленная при комнатной температуре или на жаре, более чем на 1.5-2 часа станет биологически опасной, и ее нужно выкинуть. Самыми опасными продуктами, ну, потому что в них очень хорошо размножаются бактерии, принято считать мясные изделия, то есть фарш, паштет, сосиски, вареные колбаски и так далее, молочку, многокомпонентные салаты, то есть в которых много ингредиентов, рыбу, морепродукты и, конечно же, кондитерские изделия.
2: Так, извините, что можно? Ну, то есть, ну, как бы понятно, ничего нельзя, ну, на данный момент, получается, с собой брать. Есть какие-то продукты, вот, которые точно можно будет с собой взять, что-то съесть?
1: Есть. Хорошо вымытые свежие овощи, фрукты, сухое печенье, хлебцы, класс, орешки, сухофрукты. Также, естественно, бутилированная вода и охлажденный чай.
2: Я вот, знаешь, опираясь на опыт своей семьи, когда я еще там жил с родителями, и теперь уже своей семьи, когда я живу отдельно от всего этого, могу сказать, что на пикник нужно взять с собой батю. Батя доест все, что у тебя могло испортиться, и все будет в порядке. Так что бери на вооружение. А лучше делать шашлыки. Вот и все. Шашлык с тобой так не поступит. Взял с собой мясо, взял с собой вот этот одноразовый мангал, который многие наши люди умудряются делать многоразовым мангалом. Mm-hmm. Сделал за собой в пакетике мусор, прибрал, уехал. Будет тебе счастье.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Медикамент. Смептикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по законности с инструкцией имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
2: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Мама, а если червяка разрезать, то его половинки будут дружить? С тобой точно нет.
2: С тобой нет. Хорошо. Следующая такая. Это просто фантазия. Давайте без обид. Некоторые люди ездят на новых автомобилях, потому что в метро в кредит не пускают.
3: Хорошо. У меня такая, наверное, мерзкая.
2: Давай.
3: Корова тоже любит молоко, но не дотягивается.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Сулай.бай.
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сула.бай.
2: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
4: Реклама.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о зумерской безработице и в какой стране рожать стало роскошью. Состояние белорусов после аварии в Грузии стабильное. Напомню, автобус с белорусскими пассажирами попал в ДТП в грузинском регионе Гуря. 4 человека погибли, 15 получили травмы. В Батумскую больницу доставили 5 взрослых и 6 детей. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Минздрав Беларуси постоянно на связи с грузинскими коллегами. Количество платных парковок увеличивается в столице. Так до конца августа платными станут еще 3 стоянки. Речь о парковках на улице Старовилинской, проспекте Машерова и на улице Ташкентской у Чижовка-арены. А еще с 1 сентября в Минске перестанут оставлять на машинах бумажные уведомления о нарушениях. Вместо этого информация будет появляться в личном кабинете на сайте «Парковка.бай», а платить штраф можно будет через ЕРИП. В детских садах появится больше групп для малышей до 2 лет. С нового учебного года их число увеличится с 500 до 600. К тому же эти группы будут работать дольше, по 10,5, а то и 12 часов. В некоторых даже круглосуточно. Это сделано, чтобы помочь мамам быстрее выйти на работу. Родить ребенка в Эстонии становится роскошью. В июле там родилось всего около 800 детей. Реже рожают из-за низких пособий и сложной финансовой ситуации. За год число детей в садах сократилось на 4000. В Таллине начали объединять дошкольные учреждения. Та же проблема, кстати, в Латвии и Литве, там, где популяцию признали угрозой национальной безопасности. Зумерская безработица. По данным Международной организации труда, в 2025 году более 250

0: Самое время завершить, ведь только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Итоги музыкального теста подводим уже 20 августа. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. В Витебске 20-22 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Минске 21-23. В Гродно 23-25 со знаком плюс, а в Бресте 24-26. В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Для начала начнем с слушателя пармезана.
2: Чего?
1: Слушатель пармезана. Человек берет серебряный молоточек, постукивает по головке сыра и по звуку определяет, дозрел ли он. Никакой мистики, только феноменальный слух и натренированное чутье. Такие специалисты работают в итальянских сыроварнях с вековой историей. В общем, там, где производится пармезано, реджано.
2: Если ты подумаешь, что на работе ты какой-то фигней занимаешься в очередной раз, вот посмотри, есть
1: такие. По головке постукать?
2: Да.
1: Похожая история. Дегустатор витамин. Некоторые компании готовы платить на наши деньги примерно где-то 14 тысяч белорусских рублей в месяц человеку, который на вкус определит, правильно ли сбалансирована жевательная таблетка.
2: Очень хорошо.
1: Да, такие вакансии появляются на крупных работных платформах. Или, например, парфюмер, ароматист. Казалось бы, нюхать духи — это не работа, но еще какая работа. И есть еще работа для любителей уединения. Например, смотритель острова. Тебе нужно жить на необитаемом тропическом острове, ухаживать за природой, вести блог. 20 тысяч долларов в месяц, желающих миллионы.
2: Знаешь, чем старше я становлюсь, тем вот больше я с интересом наблюдаю за работами вроде смотрителя острова, как ты сказала, вот этого вакансия, или, например, смотритель маяка. Даже скорее маяка, потому что у тебя, не такая большая площадь, как остров. Тебе не надо там ни за каким скотом наблюдать и еще за кем-то. У тебя нет людей никаких рядом, нет руководителя. Так за это тебе еще и зарплату платят. Прекрасно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: У нас с женой есть пара, приятели наши, и вот это такая пара, чтобы ты понимал, у них общая страница в соцсетях.
2: Ой, это ужасная пара,
1: они, да,
2: простите.
1: Обмениваются телефонами, чтобы посмотреть, кто кому куда писал, друг друга называют пусечки, не пытайся это переводить, пожалуйста. А, в общем, вот такая пара, и мы часто с женой, ну, немножко по-доброму, конечно, но угораем с них, там, друг другу пишем какие-то сообщения, голосовухи записываем, и я перепутал. Я...
2: Или переборщил.
1: Хотел ей... жене отправить какую-то опять смешиночку про них.
2: А-а-а.
1: Отправил им.
3: Вот
1: такой.
3: Больше нет у тебя друзей.
2: Простите, но ты же...
3: Не дружит с тобой никто.
2: Скажи честно, ты же на самом деле не перепутал.
1: Я, знаешь, я неоднократно пытался поговорить, но там непробиваемая такая пусечка-стена вот такая.
2: Слушай, на самом деле неловких случаев с голосовыми сообщениями просто миллиард. А вот, мне кажется, искусственный интеллект собрал лучшее.
4: Голосовые сообщения — это технология, которая подарила людям новый вид неловкости. Самый страшный момент, когда человек записал голосовое, отправил, и только потом понял, что отправил не тому. Все. Дальше жизнь делится на до и после. Есть еще ситуация, когда кажется, что запись закончилась, а она все еще идет. И вместо сообщения человек отправляет 3 минуты шуршания, обсуждения чужих дел на заднем плане. Отдельный уровень — переслушать свое голосовое. Каждый раз возникает вопрос, неужели у меня действительно такой голос? И сразу хочется извиниться перед всеми собеседниками. Бывает и наоборот. Получаешь голосовое на 7 минут. Включаешь, первые 6 минут человек идет, дышит, открывает дверь и вспоминает, зачем вообще начал записывать. Самое смешное, люди обожают голосовые, потому что это быстрее. Но потом собеседник тратит в 3 раза больше времени, пытаясь понять, что было между шумом улицы и фразой «Ой, подожди». Потому что голосовые сообщения — это единственный формат общения, где можно случайно отправить не только мысли, но и весь свой день.
1: А еще я обожаю голосовые, для которых ты, вот как тот, кто получил, находишь тихое место, чтобы его послушать. Ну, знаешь, чтобы там никого не отвлекать вокруг и прочее. Открываешь голосовуху, а там ха-ха, прикольно. У тебя буквы, блин, платные. Ну, напиши мне, ха-ха, прикольно. Не надо мне записывать такое голосовое.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
6: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
7: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
8: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Эшменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома. С продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Эшменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
9: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
10: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
9: Почему ты раньше молчала?
11: Все для школы и творчества в 3 цены.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наш

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Штормовая погода и обильные дожди принесли жителям Гондураса поразительный бонус. Дождь из рыбы.
2: Все великолепно в том, что ты озвучила.
1: Да,
2: каждое слово
1: факт.
2: Вкусно.
1: Рыбками оказались завалены и улицы, и дворы. Ну, горожане просто взяли ведерки, пакетики и такие, ай да, на улице собирать. Ну, чтобы вы понимали, это явление для них не новое, да, не новость. Оно обычно происходит с мая по июль во время сезона дождей. И о нем как бы сообщают уже более 100 лет, привлекая всеобщее внимание. Чтобы вы понимали, в чем прикол. Во время шторма, во время сезона дождей, смерчи захватывают мелких рыбок с поверхности воды, поднимают вверх, а после, когда они заканчиваются, естественно, все это поднятое, ну, вниз на землю.
2: Mm-hmm. Ну, это те, кто учатся в школе, те, кто как бы занимаются наукой, они эту тему все знают. Но есть же и те, кто считает это благословением оттуда.
1: Да, да.
2: Сверху. Так вот, мне кажется, что настоящее благословение, это вот когда мужик сказал жене, что, ну, поедет на рыбалку, да, а сам пошел либо с мужиками пить, либо еще чего хуже, там, проводить время в компании какой-то другой женщины. Ты прикинь, время возвращаться домой, у него нет рыбы, ну, потому что он ее тупо не ловил. Дома будет допрос с пристрастием. Значит, он поднимает руки к небу и кричит: «Господи, если ты есть, спаси меня!» И на него обрушивается дождь из рыбы. Все, что ему остается, это собрать ведерки, прийти к жене, сказать: «Вот, я ловил рыбу, как и обещал».
3: Да. Я уже представил это.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Наше.

0: пробки.
1: На часах 8:34. Всем доброе утро. Я Полина Тарасевич и буду рассказывать о пробках в столице. По данным Яндекс.Кар, на дорогах Минска местами затруднения пробки оценивают в 3 балла. Скопление по МКАДу от Ташкентской улицы до Партизанского проспекта, время проезда 8 минут, а также от Брестского шоссе до улицы Громова, время проезда 5 минут. Хорошей дороги. Расскажу еще о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. В Витебске 20-22 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Минске 21-23. В Гродно 23-25 со знаком плюс, а в Бресте 24-26. В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Оказалось, что интенсивная 40-минутная прогулка полезнее, чем 10 тысяч шагов.
2: О, как.
1: Потому что вот эта норма, да, вот эта десятка, которую многие считают здоровой привычкой, на самом деле, как бы это маркетинговый ход. А по мнению экспертов, правильно считается прогулка 40 минут интенсивным шагом, потому что эффект для организма полезный достигнется за счет выбранного темпа. А врачи рассказывают, что грамотное распределение нагрузки способно оздоровить организм и поддерживать его тонус. А вот эта бесконечная гонка 10 тысяч шагов может навредить людям, если у вас, например, нарушение опорно-двигательного аппарата, если у вас лишний вес, да? А вот нагрузка в 40 минут интенсивного шажочка каждый день будет классно.
2: Я вот просто чувствовал, что когда меня жена вытягивала на прогулку, что что-то не так. Понимаешь? Я хоть и не врач, хотя 7 сезонов Доктора Хауса, 2 раза, я думаю, что можно считать за какой-то базовый медицинский курс. Мне просто интересно, какие еще дивные открытия нас ждут. Вот 2 литра воды уже не надо. 10 тысяч шагов уже не надо.
3: Кофе можно не бояться, да?
2: Безалкогольное пиво, говорят, полезно для кишечника.
3: Это
2: очень.
3: Врут. Это точно врут,
1: любитель,
3: ребят.
1: Любитель безалкогольного пива.
2: Ну, нет, я жену завел, если бы я любил безалкогольное пиво, я правда другого завел.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Обещаем. Вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Зов. Мы создаем мебель для жизни.
7: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
8: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
9: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
10: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
11: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Следователь, может быть, вы заметили какие-нибудь особые приметы? Ну, ласточки низко летают.
2: Хорошо.
3: Можно я продолжу? Так, да, без обид, ребят, это параллельная вселенная, просто ради улыбки. Сегодня видел, как поп подрался со свидетелем Иеговы. Победил поп, кадила — это вам не брошюрки.
2: Да, факт. Ты несовершенен, не можешь определиться, страдаешь. Должна быть ты глагол.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
5: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018». С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
7: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Реклама.

0: Беларуси 9 часов утра.
1: Партнер начала часа Белбетфест.
2: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: Доброе утро. В студии Полина Тарасевич. На этот раз расскажу, как писк комаров влияет на сон и сколько белорусов страдают ожирением. За полгода мошенники украли у белорусов 25 миллионов рублей. Как отмечают в Нацбанке, больше всего денег похищено через социальную инженерию. Людей обманом заставляют переводить деньги или сообщать данные. Отмечу, злоумышленники выводят деньги на счета в иностранных банках или обналичивают в Беларуси и России. К слову, банки с помощью антифрод-систем предотвратили хищение около 5 миллионов рублей. Доля приостановленных списаний лишь растет. «Школу с добрым сердцем» – благотворительную акцию запустил Белорусский республиканский союз молодежи. Помощь к школе получат многодетные семьи, дети-сироты и ребята в сложной жизненной ситуации. Акция проходит 11-й год. В этом сезоне запланировано 300 благотворительных программ по всей стране. Каждый второй взрослый белорус имеет избыточный вес или ожирение. По данным белорусских врачей, основные причины – калорийное питание, малоподвижный образ жизни, стресс, ультрапереработанные продукты и недостаток сна. Среди людей с ожирением 10% имеют нарушение пищевого поведения. В Швеции уголовная ответственность теперь наступает с 14 лет. Снижение возраста одобрил парламент страны. До этого уголовная ответственность наступала с 15 лет. Мера временная на 5 лет, затем ее пересмотрят. Одновременно увеличен максимальный срок наказания для несовершеннолетних с 14 до 18 лет лишения свободы. Лето – время комариных серенад по духам. Так вот, как говорят сомнологи, эти писки крадут до 40 минут глубокого сна. Это эволюционный триггер, который мозг не может проигнорировать даже во сне. Звук держит организм в боевой готовности, а укус пробуждает нервную систему. Из-за этого летом качество сна ухудшается, появляются микропробуждения. Москитные сетки и фумигаторы – не просто удобство, а медицинская необходимость. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,97, 100 российских рублей 3,58, 10 китайских юаней 4,44. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Бобры строительством плотин сумели победить наводнение в метрополитене
2: Лондона.
1: Класс. Чтобы вы понимали, северная часть Лондона много лет сталкивалась с проблемами затоплений, которые были решены благодаря возвращению бобров в парк в Лондоне. Животные начали активно строить плотины и превратили территорию как бы в естественную губку, которая и удерживала эту воду. Но им удалось сделать то, что не смогли инженеры с помощью дорогостоящих сооружений, ну и, видимо, нескольких лет борьбы с этим всем.
2: Я думаю, знаешь что, Юлька, на место чиновников там нужно посадить бобров. Ну, по крайней мере, на место вот тех чиновников, которые занимаются, да. Я понимаю, когда происходит что-то в первый раз, да, к чему не были готовы. Ну, вот как дорожники, например, и снег зимой. Ну, не готовы, ну, какой-то форс-мажор. Снег и зимой, ну, это странно. А здесь, ты говоришь, это каждый год происходит. Одно и то же. Да, каждый год все затопляется, никто ничего не делает. Бобры такие.
1: Пришли.
3: Да сколько можно?
1: Ну, слушайте. Мы устали.
3: Ребят, с такими выводами, с такими предложениями, пожалуйста, внимание, в эфире на Радиус FM Принц Лондонской. Василий Чеховский.
2: Баллотироваться.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
1: «Автодрайв».
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Относительно недавно был момент, когда младшая уже с садиком закончила. Жене, ну понятно, там особо никуда не надо.
2: Значит, я проснулся.
1: Да-да-да. Я их, значит, отвез на дачу. Ну а мне-то надо ходить на работу. А Ксюха, старшая моя, ей нужно было там в школе некая еще такая небольшая практика, отработка какая-то была. Ну, короче, бордюры и сливы надо было красить. Вот. И ей нужно было ходить в школу в это время. И, значит, она в школе. Я, естественно, в Минске, ну, потому что постоянно мотаться за город туда-обратно, это очень неудобно. И ты дома один. Тишина. Ты можешь включить Доктора Хауса и пересмотреть его в 18-й раз. У меня жена терпеть не может, я каждый раз ей предлагаю. Говорю, давай Хауса посмотрим.
3: Почему ей не нравится?
1: Она, так мы же смотрели уже 4 раза. 4 раза уже посмотрели. Ей кажется, что 4 раза для такого прекрасного сериала это уже много. Я считаю, что нет. Поэтому я его пересматриваю, знаешь, раз в 2-3 года. Ну, я стабильно его пересматриваю.
2: Короче, это та самая интимная штука. Вот то, что ты делаешь, когда дома вообще никого нет, да?
1: Да, все.
2: Ну, слушай, у меня, знаешь, что? Ну ладно, признайся. У меня такая же история. Я телефон люблю дома один поиграть. Правда, вот я почему-то именно когда остаюсь один, я такой, о, все, поехали. Вот особый интерес проявляю к этому.
1: Никто не отвлекает.
2: Да, и, ну вот это прикольно. А, искусственный интеллект, что скажешь? Вот люди, когда дома одни остаются, что же они там делают?
4: Когда дома никого нет, люди начинают вести себя так, будто получили квартиру в полное личное пользование от государства. Сразу появляются странные привычки. Например, ходить из комнаты в комнату вообще без причины. Человек зашел на кухню, постоял, ничего не сделал и ушел. Потом вернулся проверить, не изменилось ли что-нибудь за эти 20 секунд. Многие начинают представлять себя героем музыкального клипа. Идут по коридору с максимально драматичным лицом, смотрят в окно, будто пережили большое расставание и мысленно уже снимаются в клипе Димы Билана. Отдельный уровень — примерять старые вещи. Надел футболку 10-летней давности, посмотрел в зеркало и на 5 минут вернулся в 2016. Самое смешное — танцевать. Некрасиво, не в ритм, а так, как будто за лучший танец дают скидку на коммуналку. И вот в такие моменты становится понятно, когда рядом никого нет, люди не отдыхают. Они просто, наконец, перестают притворяться нормальными.
2: А что он имеет против, извините, пожалуйста, маек 10-летней давности?
3: Да, по-моему, они самые комфортные.
1: Они просто становятся потом пододевочными под что-то, под чем их не будет видно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
5: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
6: Новый день.
7: Новые нагрузки.
6: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Сумочку создали из коллагена, который извлекли из бедренной кости тираннозавра, которого нашли, ну, естественно, очень давно.
2: Обалдеть.
1: Эта сумка позиционировалась как первая в мире вещь из кожи динозавра. По словам палеонтологов, ну, которые сопровождали этот лот, современные технологии позволили научить клеточную культуру производить настоящую кожу тираннозавра в лаборатории. Чтобы вы понимали, как бы, вот в отличие от веганской кожи, да, она состоит из пластика, то есть она не натуральная, а этот материал на 100% органический, при этом еще и получен от животного, которое вымерло 67 миллионов лет назад. Соответственно, таких прецедентов не было, нужно было как-то оценить стоимость этого. Ну, они такие, ну, давайте 300-500 тысяч евро. Ну, так, для старта. Ну, к сожалению, да, покупатели остались слегка равнодушны к этой придумке. Ставки не поднялись выше 150 тысяч долларов. В итоге, видимо, создатели оскорбились, лот не удалось продать. Ну, сейчас они ищут, как говорится, кому впихнуть.
3: Ребят, это доказывает тот факт, на самом деле, что те, кто тратят огромные деньги на сумки, ну, не такие уже и, грубо говоря, извините, умные, потому что, ну, ребята на аукционах сидят, дай боже, они же понимают, что они покупают, они понимают, за что они торгуются. И все поняли, что на сумки-то такие деньги тратить, а что это, зачем это? Вот сейчас 21 век, шопперы, пожалуйста.
2: Я, знаешь, что подумал? Я просто очень люблю подобного рода там научную литературу, кино, вот эти всякие истории, там, будущее. Так вот, опираясь на этот опыт, киношный, литературный, я вас умоляю, пожалуйста, те, кто это создал, не додумайтесь пойти дальше сумок и произвести на свет самого динозавра.
3: Ой,
2: ну, потому что если у вас вдруг получилось сделать кожу, то наверняка вот очень скоро наступит тот момент, когда, ну, как бы в контактном зоопарке можно будет не только погладить выдру и хомячка, а еще и быть съеденным вот этим зверем.
3: Вот это все прототипы вот эти. Оставьте, пожалуйста, не надо.
0: Шоу «Пробудители» на Радио 7.

0: Пробки.
1: Привет, я Полина Тарасевич. На часах 9:35 и самое время узнать о дорожной обстановке в Минске. По данным Яндекс.Карт, на дорогах столицы вполне свободно, пробки всего 2 балла. Небольшое затруднение по улице Козлова и проспекту Машерова от улицы Золотая Горка до Даумана, время проезда 7 минут, а также по проспекту Дзержинского от улицы Алибегова до Любимого, время проезда 5 минут. Такова дорожная обстановка. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. В Витебске 20-22 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Минске 21-23. В Гродно 23-25 со знаком плюс, а в Бресте 24-26. В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Да потому что мужчины переоценивают качество своего сна. В чем прикол?
2: Не только качество.
1: Ну и да, может быть, еще и количество. Да-да. Женщины значительно чаще мужчин сообщают о нарушениях сна. Ну, то есть, как бы, если у нас что-то не так во время сна, мы часто просыпаемся, мы запоминаем это и такие, блин, ну, надо с этим что-то делать.
2: Так.
1: А вот мужчины, если они просыпаются ночью ненадолго, попросту не запоминают этих пробуждений. Потому называют свой сон более качественным. Ой, у меня вообще никаких пробуждений нет.
2: Да-да-да.
1: Сплю как убитый, все хорошо. Хотя, объективно, этот сон таковым не является. А женщины склонны оценивать, наоборот, хуже. То есть, она, может быть, и не будет просыпаться. Ой, что-то не очень спала, как-то ворочалась. Вот, из-за этого и происходит так, что у мужчин сон хуже, но они так вообще, точнее, вы так не считаете. И в исследовании даже подобрали и мужчин, и женщин. Сон каждого участника фиксировался в домашних условиях с помощью специальных приборов, которые измеряли активность мозга, а утром дали испытуемым самостоятельно уже оценить, ну что, как вы поспали, как говорится. И вот даже объективно они показали, что женщины просыпались ночью реже, а вот оценили свой сон хуже. А мужчины вот как раз-таки спали намного хуже.
3: Интересно.
2: Ну, знаешь, это такая себе, ну, в плане новость. Мы ж мужчины, понимаешь, в чем дело, Юль? Мы не просто спим. Мы постоянно участвуем в битве не на жизнь, а на смерть. Нужно постоянно отвоевывать одеяло. А потом нужно как-то не попасть под обстрел прикосновением вот этих криозотных ваших ног с температурой минус 30, да, стопы ваши эти. Вот приблизительно с такой температурой они касаются нас. Нужно удерживать позиции, чтобы хотя бы одна треть кровати оставалась за тобой и не проснуться вот там, у подножья, где-то на полу. Поэтому пока ты вот все эти боевые действия произведешь, уже как бы и на сон времени не остается.
3: И где он не прав?
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
5: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
6: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
7: Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
0: Реклама. Радиус FM.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Тедди Свим с треком «Мистер Новитал». BTS, красавчики, забрали второе место с треком «Swim». Ну а золото нашей рейтинговой таблицы досталось Tame Impala и Jennie с треком «Дракула». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: родители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Пап, можно я тебя поцелую? Ну, извини, денег нет, мама уже меня поцеловала.
2: Нормально. У меня вот такая. С работы надо увольняться так, чтобы в эту компанию больше не брали людей с твоим именем.
1: Да.
2: Сильно.
3: Класс.
2: Да.
3: Как называют перекрашенную блондинку? Искусственный интеллект.
2: Нормально.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Билбланк!
7: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
8: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радіус FM.
1: Around the world.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Часы показывают ровно 10, на календаре у нас пятница, и сегодня у большинства людей происходит какая-то вот магическая трансформация. Мозг окончательно отказывается воспринимать сложные задачи. В глазах появляется тот самый неистребимый блеск приближающихся выходных. И если прямо сейчас ты сидишь на рабочем месте и делаешь вид, что изучаешь важный документ, а сам выбираешь, где будешь отдыхать вечером, все в порядке, мы никому не расскажем. И чтобы твой прекрасный перерыв в эту пятницу пролетел на одном дыхании, мы запускаем очередной мощный музыкальный блок. 10 топовых треков подряд. Послушаем ближайшие полчаса в эфире Sophie and the Giant, Shut Up and Dance. До этого в твоей динамике ворвется Минелли с треком И раньше всех в нашем эфире Bibi Rexha и Faithless New Religion. Прибавляй звук в приемниках, выдыхай суету и лови лучшую музыку этой пятницы. В Минске 10 часов. Все самое интересное и актуальное к этому часу тебе расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, какой месяц стал самым жарким в истории и какой праздник стоит посетить в эти выходные.
0: В радиусе новостей.
2: Поиски пропавших альпинистов в Кыргызстане продолжаются. Напомню, в группе были белорусы Максим Полянский и Николай Свиридов, а также литовец Сергей Рубцов. Они должны были вернуться 5 августа, но на связь не вышли. Недавно вертолет и дрон обследовали склоны и на высоте более 5000 метров обнаружили перильные веревки. Однако глава Белорусской федерации альпинизма предупредил, это могут быть следы предыдущих экспедиций. В любом случае, надежда остается. В Беларуси почти 123 тысячи многодетных семей, и число растет. Для них действует льготное кредитование на жилье под 1% на 40 лет. Если в семье четверо детей, государство погашает 75% задолженности, если пятеро – 100%. Очередь на жилье для многодетных отдельная, и обычно им предлагают улучшить условия в течение года. Также для поддержки работает семейный капитал, система пособий и двухнедельный отпуск для отцов. Зимой города Украины могут стать непригодными для жизни из-за энергодефицита. С 2022 года генерирующие мощности в стране сократились в 5 раз. Прошлой зимой в киевских квартирах температура падала до минус 10 градусов. Ну а предстоящую зиму Владимир Зеленский назвал очень тяжелой. В хранилищах около 7 миллиардов кубических метров газа при минимально необходимых 13 миллиардах. Июль – второй по жаре месяц в истории. Рекорды зафиксированы в Японии и Корее. Лесные пожары бушуют во Франции, Испании, США и Канаде. В 1976 году картина была похожей, но тогда лишь отдельные районы были теплее нормы. Сейчас весь мир значительно теплее, а ниже нормы только изолированные территории. Эксперты говорят, что это уже не исключение.

0: Аэрогриль и победителя мы узнаем уже в четверг, 20 августа. Успей зайти на radiosfm.by, оцени фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца, чтобы оказаться в списках участников. Формируй эфир и лови удачу на radiosfm.by. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. В Витебске 20-22 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Минске 21-23. В Гродно 23-25 со знаком плюс, а в Бресте 24-26. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

Ты на волне топовой музыки. Это 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM. Astro, no.

0: На Радиус FM только что отгремел культовый качающий хит от Билли Айлиш «Bad Guy». Название переводится как «плохой парень». Билли в своей фирменной ироничной манере поет о том, как люди любят строить из себя крутых и опасных плохишей, хотя на самом деле настоящий «Bad Guy» здесь она сама. И наконец-то хочется обсудить такую идею, как энергетика. У этого трека она для пятничного настроения. Наконец-то, друзья, пятница — день, когда абсолютно каждый из нас имеет полное право выключить режим послушного работника и побыть немного «Bad Guy». Так называемым. И пятница — это когда ты на вопрос начальника сделаешь отчет до конца дня, отвечаешь ухмылкой Билли Айлиш, медленно закрываешь ноутбук. И, кстати, про плохих парней, от которых невозможно оторвать глаз. Если ты думаешь, чем скрасить сегодняшний пятничный день, у меня есть идеальный кинорекомендацион в тему. Легендарная криминальная комедия «Джентльмены» от Гая Ричи. Там плохих парней столько, что хватит на весь Минск, а харизма просто зашкаливает. Пара причин, почему этот фильм стоит пересмотреть именно сегодня. Ну, во-первых, Мэтью МакКонахи и Чарли Хэннем выдают просто невероятный уровень стиля, а во-вторых, диалоги прописаны настолько сочно и остроумно, что фильм разбирается на цитаты с первых минут. Идеальное кино для пятницы, дерзкое, динамичное, с крутым юмором и правильным настроением. Ну а чтобы никакие плохие парни или внезапные капризы природы не испортили тебе стартующий уикенд, давай узнаем свежие новости от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность и без осадков. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью обещают от 8 до 10 градусов, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 тепла. В Гродно ночью обещают от 10 до 12 градусов, днем плюс 23, плюс 25. Ну а в Минске ночью плюс 11, плюс 13, днем от 21 до 23 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
1: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
6: В три цены.
1: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
6: В три цены.
1: А выгодные цены?
6: Вы уже знаете ответ.
1: Все для школы и творчества. В три цены.
7: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе

0: Название трека переводится как «бредовый сон» или «лихорадочный сон», и трек про те самые захватывающие яркие эмоции и чувства, когда все происходящее вокруг кажется настолько нереальным, невероятным и крутым, будто ты видишь самый красивый сон своей жизни и очень не хочешь просыпаться. И надо сказать, трек вышел настолько мощным, что после него реально сидишь и думаешь: «Так, подождите, я точно на работе или это мне все снится?» А ведь это горячая новинка нашего эфира. Алекс Уоррен выдал настоящий эмоциональный взрыв, который идеально залетит в любой плейлист. И, кстати, про новинки. Мы на Радиус FM всегда за то, чтобы в эфире звучала только самая лучшая музыка, и именно ты можешь на это повлиять. Не забывай проходить наш музыкальный тест на сайте radiusfm.by, выбирай треки, которые тебе реально нравятся, забирай их в эфир или смело ставь дизлайки тем, которые уже немного надоели. Формируй музыкальное настроение вместе с нами, ну и до конца часа словим с тобой не менее крутые треки в нашем эфире и услышимся с тобой в часе новом.
1: Реклама.
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
5: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе.
6: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
7: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Эшменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Эшменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
8: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
9: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
8: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
1: Реклама.
10: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
11: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Так, отставить панику, ведь мы не на Титанике. Отложи мышку, закрой 5-дневную вкладку в браузере и медленно выдохни. На часах 11, а значит, что мы официально пересекли главную черту недели. Пятница! День, когда даже самый уставший кофевар в офисе начинает улыбаться, а рабочие задачи автоматически переходят в статус «посмотрю в понедельник». И, кстати, если тебе мало просто факта, что сегодня финал недели, лови еще аргумент. 10 топовых треков без рекламы разговоров нас ждут тобой ближайшие полчаса. Послушаем «Фастбой» и «Топика» с треком «Forget You». До этого Роберт Кристиан и Эли Шука «The Day Before». И раньше всех Дамиана Давид, красавчик, который подарит летнюю атмосферу в треке «Next Summer». Настраивайся на правильную волну, натягивай самую широкую пятничную улыбку и прибавляй звук. В Минске 11 часов. Свежую порцию самых важных и интересных новостей тебе сейчас расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, Кирилл. На этот раз расскажу, почему мы чаще всего покупаем одни и те же продукты и какой штраф уменьшили в Беларуси.
3: Партнер начала часа – Белбетфест.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Сегодня президент приехал в Житковичский район. Ключевой локацией стало крестьянское хозяйство Михаила Шруба. Это валообразующее предприятие, дающее около 30% всей сельхозпродукции района. В программе поездки Александра Лукашенко осмотр стада, производство молока, хранение урожая. В Беларуси уменьшили штраф за управление автомобилем с просроченными правами. Теперь он составляет от 2 до 5 базовых величин, а раньше был от 5 до 20. Если водитель не заметил истечения срока, в первый раз его могут освободить от ответственности. Правонарушение теперь считается проступком. Вузы Беларуси готовят к новому учебному году более 90 тысяч мест в общежитиях. Массовое заселение начнется на следующей неделе, а для иностранцев до декабря. Все помещения проверяют МЧС и санитарные службы. Плата за проживание до 50 рублей в месяц. Не успеваем опомниться, как Европу накрывает очередная волна аномальной жары. Реки мелеют, воды для охлаждения АЭС не хватает. На оптовых энергобиржах цены взлетели вдвое. Во Франции из-за жары и нашествия медуз атомная генерация сократилась более чем на 20%. Психологи объяснили, почему люди годами покупают одни и те же продукты. Привычный выбор позволяет мозгу экономить энергию, покупки идут на автопилоте. Знакомые товары дают предсказуемость расходов и снижают риск разочарования. Полностью менять рацион за раз сложно, но неудачная покупка, наоборот, усиливает привязанность к привычному. И последнее. Топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, тебе нужно успеть пройти музыкальный тест до четверга, 20 августа. Заходи на сайт radiosfm.by и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выиграй.

0: На Радио FM только что отзвучал идеальный пятничный трек Юнона Бойс «Relax». Название говорит само за себя, просто расслабься или релакс. Это сочный, чиловый хит, который буквально призывает отпустить весь груз забот, замедлиться, поймать кайфовый ритм и перестать накручивать себя по пустякам. Есть действительно очень крутые техники, чтобы можно было расслабиться. Ну, например, техника 4-7-8. Если чувствуешь, что рабочий день начинает закипать, закрой глаза, делай вдох носом на 4 секунды, задержи дыхание на 7 секунд и медленно выдыхай ртом в течение 8 секунд. Пара таких циклов, и пульс мгновенно приходит в норму. Второе правило — 20-20-20. Чтобы разгрузить глаза и мозг, каждые 20 минут переводи взгляд от монитора на любой предмет в 20 метрах от вас или хотя бы на 20 секунд. Ну и правильный трек-лист — надень наушники, сделай Радиус FM погромче и добавляй в свой плейлист топовые, несравненные хиты. Послушаем их с тобой через пару минут, ну а пока узнаем топовый прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность и без осадков. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью обещают от 8 до 10 градусов, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 тепла. В Гродно ночью обещают от 10 до 12 градусов, днем плюс 23, плюс 25. Ну а в Минске ночью плюс 11, плюс 13, днем от 21 до 23 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама.
3: Топ-чарт
1: Радиус FM.
3: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: На Радиус FM только что звучал притягающий, если так можно выразиться, качающий хит от The Bows, The Magnetic. Название переводится как «магнетический». Песня о том самом безумном притяжении между людьми, когда тебя буквально примагничивает к человеку, и ты ничего не можешь с этим поделать. Законы физики берут свое. Слушаешь этот трек, понимаешь, вот магнетизм — это, конечно, штука опасная. Про притяжение сейчас более детально поговорим. Сейчас именно ты решаешь, какие треки будут притягивать миллионы ушей. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло» и открывай свой голос за любимчиков нашего эфира. Все треки, за которые ты проголосуешь, именно реальные, имеют реальный шанс стать главным фаворитом и ворваться в наш главный рейтинг недели «Топ-чарт» на Радиус FM. Заходи, голосуй, выводи свои любимые хиты в лидеры, и, возможно, именно они сегодня прозвучат на самой вершине нашего чарта. А пока ты заходишь на сайт, поддерживай свои любимые треки, мы продолжаем наш музыкальный марафон сразу после рекламного блока.
1: Реклама.
2: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Катя и Дима. После каждой ссоры все происходило одинаково. Катя хотела разобраться сразу, давай поговорим. А Дима отвечал одним словом «потом» или вообще ничего не отвечал. Чем дольше он молчал, тем сильнее тревожилась Катя. А чем сильнее она настаивала на разговоре, тем больше замыкался Дима. И оба были уверены, что именно другой все делает неправильно.
3: Не понимаю, почему нельзя просто спокойно поговорить?
2: Потому что люди по-разному переживают конфликт. Психологи называют это разными способами справляться со стрессом. Одному важно сразу обсудить проблему. Так тревога снижается. Другому сначала нужно успокоиться, иначе он просто не способен нормально разговаривать. Оба способа приемлемы.
3: То есть он молчит не потому, что ему все равно?
2: Во время сильных эмоций мозгу бывает трудно спокойно думать и слушать. Некоторым людям действительно нужна пауза, чтобы разговор не превратился во взаимные упреки. Но есть одно важное условие. Пауза не должна превращаться в наказание молчанием.
3: Что помогает в такой ситуации?
2: Во-первых, договориться заранее. Если одному нужна пауза, он говорит об этом прямо. Например, «Я сейчас слишком зол, давай поговорим через час». Во-вторых, тому, кто хочет разговора сразу, важно помнить, пауза не всегда отказ от отношений. И в-третьих, возвращаться к разговору обязательно. Если конфликт все время откладывать, он никуда не исчезнет.
3: Получается, иногда лучший способ сохранить разговор – это ненадолго его отложить.
2: Да, любят друг друга не только те, кто умеет говорить, но и те, кто умеет вовремя остановиться, успокоиться и все-таки вернуться к разговору. Потому что молчание может разрушать отношения, а может стать коротким мостом к настоящему диалогу, если оба знают, зачем он нужен.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Так, экватор пятницы официально пройден. Внимание всем, кто в 12 часов уже успел свернуть рабочие задачи и мысленно уехал за город. Держи себя в руках, осталось совсем немного. Знаешь, этот главный вот закон пятничного полудня. Чем ближе стрелка часов к 12, тем медленнее работает офисный интернет и тем быстрее работает фантазия на тему вечернего отдыха. Тем более, что повод железобетона у нас сегодня в 15 часов топ-чарт. Мы подведем итоги этой недели, выберем 20 топовых треков, за которые ты голосовал на нашем сайте. Ну а ближайшие полчаса мы с тобой послушаем Леди Гагу и ее «Абракадабру». Также ожидайте Маккензи Аромба «Underwater». Ну и раньше всех Альберт Брайт с треком «Wild». Заряжайся на полную, настраивай приемники погромче и не переключайся. Прямо сейчас держим руку на пульсе самых актуальных событий. В Минске 12 часов. Все главные новости к этой минуте тебе расскажет Влад Кучков. Влад, привет!
2: Привет, Кирилл. Расскажу о крупной хакерской атаке в Польше и второй части Hogwarts Legacy.
0: В радиусе новостей.
2: Пострадавших в ДТП в Грузии белорусов могут начать выписывать уже сегодня. Об этом сообщил посол Беларуси в этой стране Николай Рогощук. Состояние всех 15 госпитализированных граждан, среди которых 6 детей, оценивается как стабильное. Угрозы их жизни нет. Двое пациентов пока остаются в реанимации, включая ребенка с тяжелой травмой головы, которому, к счастью, не потребовалась операция. За 7 месяцев этого года первую работу нашли почти 80 тысяч молодых белорусов. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты. Больше всего молодых работников наблюдается в сферах информации и связи, государственного управления, различных услуг, творчества, спорта, развлечения и отдыха. При этом молодежь часто трудоустраивается через биржу труда. В Польше хакеры похитили данные 19 миллионов пациентов, личные номера, контакты и сведения о лекарствах. Взлом затронул более 10 тысяч клиник. Атака выявила пробел в законодательстве. Власти почти не контролировали защиту данных у частных разработчиков. Эксперты требуют ввести для здравоохранения такие же строгие нормы безопасности, как в финансовом секторе. Вторая часть Hogwarts Legacy находится в разработке. Компания ожидает роста прибыли после выхода первого сезона сериала о Гарри Поттере на HBO Max. В планах также открытие нового тура по волшебной вселенной в Шанхае и тематического парка в Абу-Даби. Ига Швёнтек стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Торонто. В матче за первое место польская теннисистка сыграла с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-3. Спортсменки провели на корте 1 час и 15 минут. И в завершении. На Радиус FM последние дни музыкального теста. На кону современный аэрогриль, и победителя мы узнаем уже в следующий четверг, 20 августа. Успей зайти на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца, чтобы оказаться в списках участников. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске 21-23 со знаком плюс, в Гродно 23-25 выше нуля, в Бресте 24-26 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: На Радиус FM только что отгремел мощный танцевальный ремейк от Комодо «Died in your arms». Название переводится как «Я только что умер в твоих объятиях». Это легендарная история про то, как сильное, сшибающее с ног чувства и эмоции буквально лишают человека дара речи и способности мыслить логически. Кстати, про эмоции, от которых перехватывает дыхание, на днях произошла суперсмешная ситуация. В одном из зарубежных зоопарков смотритель зашел в вольер, чтобы проверить комодских варанов, и от неожиданности замер. Один из огромных варанов подкрался сзади и буквально заключил мужчину в объятия, положив массивные лапы ему на плечи. Смотритель потом признался, что в ту секунду действительно чуть не умер в этих объятиях от ужаса, хотя рептилия просто хотела, чтобы ее погладили и почесали за ушком. Вот уж действительно объятия, от которых отнимаются ноги. Ну а чтобы погода за окном радовала и вы обнимались только по самым приятным поводам, давай узнаем, что приготовили синоптики.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. В Витебске ночью 7-9, тепла, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью обещают от 8 до 10 градусов, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 тепла. В Гродно ночью обещают от 10 до 12 градусов, днем плюс 23, плюс 25. Ну а в Минске ночью плюс 11, плюс 13, днем от 21 до 23 со знаком плюс.

0: Медикамент. Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Билбланк!
1: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
5: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
6: Все для школы в букваешка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
7: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
8: Реклама.
9: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.

0: на Радиус FM.
1: Пятница — лучшее время, чтобы планировать мощные выходные, прокачивать свою форму. Прямо сейчас у нас игра Gift Time. Сегодня на кону безлимитный абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин» на целый месяц. И забрать приз проще простого. Прямо сейчас доставай свой мобильный телефон. Заходи в нашу официальную группу в Telegram. Она называется «Радиус FM». Именно в группу, не в аккаунт по номеру телефона, а в группу. И в нашей группе ты найдешь значок чата в самом низу, либо в левом, либо в правом углу. И вот нажимай на него и ответь на сегодняшний наш вопрос. Он про один из самых известных и необычных тренажеров, которые есть практически в любом спортивном зале. Речь про грибной тренажер. Это уникальный снаряд, который одновременно прокачивает и спину, и ноги, и сердечно-сосудистую систему. Но самое интересное — это его история. Первый в мире патент на механический грибной тренажер был выдан в США еще в 19 веке. А создавали его вовсе не для фитнес-клубов, а для тренировок спортсменов в холодное время года. Внимание, вопрос! Грибцы какого знаменитого университета первыми начали использовать этот тренажер, чтобы не терять форму зимой, когда реки замерзали? Вариант 1 — Гарвардского университета. Вариант 2 — Оксфордского университета. И вариант 3 — Принстонского университета. Один из этих вариантов — абсолютно точный исторический факт. У тебя ровно 2 трека, чтобы зайти в группу Radius FM в Телеграме, открыть чат и прислать правильный вариант ответа. Играем!
0: Gift Time на Radius FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Два трека пролетели незаметно, и чат Telegram Radius FM взрывается прямо сейчас от количества наших сообщений. Действительно, многие оказались правы. Вариант номер один, но действительно самый верный, это Гарвардский университет, в котором грибцы зимой использовали специальный тренажер, который, в принципе, и назвали грибным. И это гарвардские спортсмены еще в 19 веке начали сушить весла в помещении и задали тренд на грибные тренажеры по всему миру. Первым, кто прислал правильную цифру 1 в чат нашей группы в Телеграме, стала сегодня Марина. Номер телефона заканчивается на 1322. Марин, мы тебя поздравляем. Абонемент на месяц в сеть фитнес-клубов «Адреналин» достается тебе. Это качественный фитнес, который всегда рядом. Сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой. Тренажерный зал, бассейны, сауны, а также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб еще в Минск на Грушевке. Студентам особые выгоды. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник
4: «Нормативка Бай».
3: Быстро, четко, надежно.
5: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
6: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
7: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
8: С 2024 года мы являемся участником кредитной программы от ОАО «АСБ Беларусьбанк», в рамках которой у вас есть отличная возможность оформить кредит на покупку мебели ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит на родные товары выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой в размере 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
7: Подробности уточняйте в салонах официальных представителей ЗОВ в вашем городе. Теперь наша мебель стала еще доступнее.
8: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
9: Светофор.
10: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
9: Светофор.
11: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах ровно 13, пятница уверенно перешагнула за экватор, а это значит, что до официального узаконенного отдыха остаются считанные часы. Если прямо сейчас тебе нужен повод для улыбки, лови сразу 10. 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой ближайшие полчаса Артемаса «I like the way you kiss me». Также Алесу и Нейт Смит присоединятся в нашу пятничную тусовку с треком «I like it». Ну и раньше всех Алекс Уоррен «Ordinary». Кстати, если один из этих треков зацепит тебя больше остальных, заходи на сайт radiusfm.by, либо в раздел «Что играло». Там можно не только найти название понравившейся песни, но и отдать за нее свой голос, чтобы поднять ее выше в нашем рейтинге. Ну а прямо сейчас время главных событий к этому часу. Узнаем новости и продолжим наш нон-стоп. В Минске 13 часов. Свежие новости прямо сейчас готов рассказать Влад Кучко. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, как будут бороться с исполнителями и какую нейросеть создали в Беларуси.
3: Партнер начала часа – BelBetFest.
4: Белка промокод вам BelBet дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
5: Новички, ловите промокод Белка в BelBet до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко ставит задачу прирасти к рекордному урожаю прошлого года. Об этом президент заявил в ходе рабочей поездки в Житковичский район. Глава государства заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома. По его словам, в регионе убрано 95% площадей. В связи с этим президент напомнил, что определил в качестве ориентира рекордный прошлогодний урожай. Соломенные фигуры украсят поля Минской области. Первые из них установят уже в начале следующей недели. Из этого сделают целый конкурс. Победителей выберет специальная комиссия, но также будет проводиться и онлайн-голосование. Например, в прошлом году, по мнению интернет-аудитории, лучшими стали соломенные миньоны. У НАН Беларуси создали нейросеть для расписания общественного транспорта. В ее основе сложные математические модели. Они умеют находить оптимальное решение для задач с тысячами переменных за считанные минуты. Человеку бы на это потребовались целые часы. Теперь расписание должно стать более точным. В небе над Латвией сбит беспилотник. Принадлежность аппарата не называется. В связи с инцидентом в 4 муниципалитетах на востоке республики была объявлена воздушная тревога. Жителям направили предупреждение о необходимости немедленно укрыться. Тревога действовала около 30 минут. Spotify убирает и артистов из рекомендаций и подборок. Теперь профили таких музыкантов пометят специальной плашкой. Тем не менее, и музыку не исключат полностью. Сервис предлагает артистам самостоятельно помечать свои треки, сделанные с помощью нейросетей в личном кабинете. Также Spotify подключит собственную систему проверок через ИИ-детекторы и модераторов. И в завершении. На Радиус FM последние дни музыкального теста. На кону современной аэрогрили, и победителя мы узнаем уже в четверг, 20 августа. Успей зайти на radiusfm.by, оцени фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца, чтобы оказаться в списках участников. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, днем плюс 25-27. В Гомеле ночью 11-13 градусов тепла, днем 25-27 выше нуля. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 25-27 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 27-29 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 28-30 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: На Радиус FM только что озвучал глубокий, невероятно душевный хит от Тома Уокера «Leave a Light On», название которое переводится как «Оставь свет включенным». Это сильная трогательная песня-поддержка для близкого человека, который переживает какие-то непростые времена, о том, что где бы ты сейчас ни был и с какими бы трудностями ни столкнулся, дома тебя всегда ждут, а в окне горит тот самый теплый свет. И раз уж Том Уокер напоминает про ориентиры и свет в окне, держи отличный лайфхак для уюта и снятия усталости. Если ты часто возвращаешься домой в темноте или тебе сложно переключиться с работы на отдых, настрой на вечер мягкий теплый свет с желтоватым оттенком или включай небольшую лампу вместо яркого верхнего люминесцентного освещения. Мозг мгновенно считывает такой спектр, как сигнал безопасности, снижает уровень стресса и помогает расслабиться буквально за 10 минут. Ну а чтобы точно знать, насколько теплая погода ждет тебя на улице сегодня, прямо сейчас узнаем прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность и без осадков. В Витебске ночью 7-9, тепла, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью обещают от 8 до 10 градусов, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 тепла. В Гродно ночью обещают от 10 до 12 градусов, днем плюс 23, плюс 25. Ну а в Минске ночью плюс 11, плюс 13, днем от 21 до 23 со знаком плюс.
1: Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
4: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество. Доступно. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
5: Горячее предложение в три цены по 18 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Цветная бумага рубль 29 за 2 упаковки. Пластилин 3,90 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены.
1: Реклама.
7: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
8: 23 августа пройдет большой фестиваль Fashion Weekend Open Air, в котором примут участие белорусские бренды. Специальным гостем станет звездный стилист Николай Овечкин. У нас в гостях продюсер фестиваля Едвига Чайковская, которая расскажет об этом мероприятии подробнее.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. Наша.
1: Ты так далеко. Закрываешь глаза, руки прячешь, пальто ты.

0: Акуна цитата.
1: Время размять мозг и забрать крутой подарок. На Радиус FM стартует игра «Акуна цитата». Сегодня у нас классный топовый подарок. Флакон изысканных духов от бренда iParfum, аромат, который точно поднимет настроение. И чтобы его забрать, правила проще некуда. Включаем свои детективные способности, достаем смартфон, заходим в телеграм-канал Радиус FM и жмем на значок чата внизу. Нам нужен твой ответ строго в чате нашей группы. Сегодня мы проверим, насколько хорошо вы помните культовую анимацию. Давай вместе послушаем фразу, которую мы вырезали, и угадаем, из какого она мультфильма. Слушаем.
2: Я загадал податься на волю! На волю? Ты спятил? Это же абсолютно дикая и бредовая мысль. Вас не удручает, ребята, что вам ничего не известно о жизни за стеной зоопарка?
1: Ну что, узнал? А теперь варианты ответов. Вариант 1 – Мадагаскар. Вариант 2 – Человек-паук. И вариант 3 – Вверх. У тебя ровно 2 трека, чтобы зайти в чат Радиус FM в Телеграме и прислать цифру с правильным вариантом. Уже через 2 песни подведу итоги, назову имя счастливчика, который заберет прекрасный подарок – флакон духов от iParfum.
0: Слушай топовую

0: Куна цитата.
1: Ну что, два трека пролетели на одном дыхании. Наш чат в Телеграме буквально кипел от ваших вариантов. И пора раскрывать карты. Фразу, которую мы слушали пару минут назад, принадлежит действительно мультфильму «Мадагаскар». Это правильный вариант ответа номер один. И первым, кто абсолютно точно, молниеносно прислал правильную цифру в чат группы «Радиус ФМ» в Телеграме, стал Илья. Илья, наши громкие аплодисменты. Поздравляем. Номер телефона заканчивается на 4864. Действительно, крутой, роскошный флакон духов от бренда «iParfum» отправляется к тебе. Ваш идеальный шлейф с iParfum. 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит вам ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. iParfum. Стойкий, яркий, а главное доступный. iParfum. Аромат вашего настроения. Ну а мой эфирный отрезок на сегодня подходит к концу. Для тебя в этом часе работал Кирилл Громов. Услышимся с тобой уже сегодня в 15 часов и подведем итоги нашего топ-чарта. Ну а в следующий час будешь врываться в компании Леши Якимовича. Спасибо тебе большое за пятничный крутой движ. Пока-пока.
0: Слушай топовую музыку на Радиус FM, и твой день будет отличным. Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
7: Ехать в Билбланк!
4: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
8: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
9: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
10: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
11: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
0: Реклама.
12: 90-е. Дефицит простейших лекарств, а за сложными операциями нужно ехать за рубеж. Первое Всебелорусское народное собрание ставит цель спасти медицину. Сегодня Беларусь в мировом топе по трансплантологии. Передовые РНПЦ, сложнейшие операции в регионах и тысячи спасенных жизней каждый день.
13: Главная ценность – человек. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
14: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи с тобой Леша Якимович. У нас пятница, 14 августа, и пятница — такой день абсолютно особенный. Мозг официально уже отказывается воспринимать любые сложные задачи, а глаза сами собой каждые 5 минут смотрят на часы. И самый главный план на сегодня — это делать все максимально медленно, чтобы случайно не загрузить себя новой работой прямо перед финишем. Ну а чтобы время до конца смены пролетело еще быстрее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров и без лишних пауз. Только ты и самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с сегодняшними ребятами. Послушаем с тобой Тейлор Свифт с треком The Fate of Ophelia. Также у нас прозвучит не менее топовый трек от Serial, Stumbling In. Ну и самым первым мы услышим звездный дуэт Алекс Альта и Кэдди Ди Кей с треком One and Two. Ну что ж, у нас уже пятница, ура, мы дождались, выкручивай звук погромче, включай режим рабочей суеты и просто кайфуй, но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. В столице 14.01, привет-привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко, слушаем!
2: Привет, Леша, расскажу об изменении белорусских отелей и лохматом марафоне.
0: В радиусе новостей.
2: Огромное число земель теряется из-за того, что не косят поймы рек, заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район. Он также подчеркнул, что кошение этих участков дает дополнительное сено на корм скоту, не бесплатный, но дешевый. В Беларуси хотят навести порядок с гостиницами в регионах. Планируется, что в будущем отели в райцентрах и небольших городах будут получать официальные звезды, чтобы турист заранее понимал, на какой уровень сервиса можно рассчитывать. При присвоении звезд будут учитывать площадь и оснащение номера, работу персонала, наличие воды, интернета, телевизора и других удобств. Лохматый марафон пройдет завтра в Минске. Спортивную дистанцию вместе преодолевают люди и их четвероногие друзья. Участники смогут активно провести время вместе со своими питомцами без акцента на спортивные результаты и рекорды. В 10.00 начнутся регистрация и ветеринарный контроль. Старт забега в 11.00 на улице Долгобрудской, 44. Участникам предстоит пробежать или пройти вместе с питомцем дистанцию в 1 километр. В американском Портленде появились необычные любители бесплатно прокатиться. На автобусной остановке в салон зашли козы. Камеры наблюдения сняли, как животные заходят в транспорт и двери за ними закрываются. Но водитель быстро замечает безбилетников и снова открывает створки, после чего козы мирно и без конфликтов покидают автобус. Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA, хотя ее отрыв от ближайшей соперницы сокращается. Сейчас Соболенко имеет 8670 баллов, Рыбакина 8316. Разница составляет 354 балла. Казахстанская теннисистка могла вплотную приблизиться к белоруске в мировом рейтинге, но ей помешала полька Ига Швёнтек, которая победила Рыбакину в финале турнира в Торонто. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,99, 100 российских рублей 3,57, 10 китайских юаней 4,47. И в завершение, добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушать любимое радио можно на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, днем плюс 25-27. В Гомеле ночью 11-13 градусов тепла, днем 25-27 выше нуля. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 25-27 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 27-29 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 28-30 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Джеймс Янг и его Infinity на Радиус FM и трек о том, как сильно мы любим верить в эти все бесконечные иллюзии. Ну вот ты же тоже иногда смотришь с утра в зеркало и искренне пытаешься убедить себя в том, что выспался, да? Хотя лицо в отражении, ну, прямо намекает друг, ну, кого мы обманываем? И вот американские инженеры решили помочь этой теме и изобрели ложное зеркало. Оно работает без батареек и показывает не реальность, а заготовленную картинку. Покажешь ему скомканную футболку, а в отражении появится стильная сумочка. Нарисуешь красивую загогулину, а зеркало выдаст тебе такую милую пандочку. И пока это работает только в лаборатории, так что повесить такую штуку в прихожей, увы, но пока что не получится. Но с другой стороны, зачем тебе вообще какие-то фальшивые вот эти фильтры, зеркала? Ты без всяких оптических фокусов сегодня выглядишь отлично и совсем обязательно справишься. Тем более пятница, не надо унывать, нужно радоваться. И самое главное, одевайся по погоде, а не по иллюзиям. И давай прямо сейчас узнаем, что нас ждет завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 23, плюс 25. В Могилеве ночью 10-12, выше нуля, днем 25-27 градусов тепла. В Гомеле ночью 11-13, выше нуля, днем 25-27 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 25, плюс 27. В Гродно ночью 12-14, выше нуля, днем от 27 до 29, выше нуля. А в Бресте ночью плюс 11, плюс 13, а днем плюс 28, плюс 30.
1: Реклама.
2: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное Лея 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100.

0: Ну, парням, конечно, легко петь про то, как красиво они плывут по жизни. А вот ты попробуй в понедельник утром просто доплыть от кровати до кухни. Вот где настоящий экстремальный спорт. Но в любом случае мы все с этим справились. У нас пятница, мы доплыли. И чтобы скрасить твою пятницу, у меня есть для тебя предложение. Прямо сейчас заходи на наш сайт radiusfm.by и проходи музыкальное тестирование. Механика простейшая. Слушаешь треки, самые топовые мировые хиты, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически становишься участником розыгрыша аэрогриля. Да-да, это та самая штука, куда закинул еду, нажал кнопку, и через мгновение уже все готово. В общем, идеальный вариант для тех, кто ценит свое время. Но прямо сейчас не переключайся, потому что в следующем часе будет Кирилл Громов со своим топ-чартом, и он разложит по полочкам главных артистов этой недели и все-таки расскажет, кто занял первую позицию. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Но мы с тобой встретимся чуть позже, вечером с 7 до 9 в программе «В движении». Желаю тебе классного, продуктивного дня и пока-пока.
1: Реклама. Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
2: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе.
3: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама.
5: Тук-тук-тук. Это пробудители.
6: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
7: Эй,

0: разработки будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Давай сейчас честно. Сколько раз за сегодня ты ловил себя на том, что берешь телефон, чтобы просто проверить время или ответить буквально на одно сообщение, а в итоге пропадаешь на полчаса в бесконечной ленте новостей, соцсетях или рилсах? Современные смартфоны специально создают огромными, яркими и навязчивыми, чтобы они забирали все наше время. Но что, если бы твой телефон давал тебе полный доступ ко всем нужным приложениям от банков и карт до такси и мессенджеров, но при этом не провоцировал на бессмысленный скроллинг? Вернуть контроль над своим временем и вернуться к осознанной жизни можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
1: Это девайс Minimal Phone. Компактный смартфон, который объединяет дух легендарных BlackBerry и современные технологии. Он оснащен полноценной физической клавиатурой с подсветкой и скромным, но очень четким 4-дюймовым OLED-экраном. Главное его суперсвойство – это операционная система Minimal OS на базе Android, созданная по принципу все нужное и ничего лишнего. Телефон поддерживает абсолютно любые привычные приложения, но его интерфейс, умная шкала активности и даже старый добрый светодиод уведомлений разработаны так, чтобы вы не отвлекались по пустякам. При этом внутри стоит мощный процессор, 8 гигабайт оперативной памяти, 50-мегапиксельная камера, поддержка 5G, NFC и много чего еще. Такой телефон подойдет даже школьнику. Обойдется такой смартфон примерно $800. Это более 2000 белорусских рублей. Лично мне кажется, это потрясающий гаджет для тех, кто устал от информационной перегрузки, скучает по старому доброму кнопочному тактильному отклику, но не готов полноценно отказываться от современного мира.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 15 часов.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Всем привет! С выпуском новостей Влад Кучко, и сейчас расскажу, где в Минске ограничат движение и кто стала первой белорусской на обложке «Тайм». По стране намолочено больше 7 миллионов 600 тысяч тонн зерна, и это на 1,5 миллиона больше, чем на такую же дату прошлого года. В стране уже есть область двухмиллионник, Минская. С хорошими темпами идут и аграрии Брещины, на их счету 1,6 миллиона тонн. Гродненская область вот-вот возьмет 1,5-миллионную планку, а Гомельщина – миллионную. В Кыргызстане продолжаются поиски белорусских альпинистов, пропавших в горах. Вчера операция принесла новую зацепку. Поиски вели с воздуха. Примерно на высоте 4,5 метра заметили рюкзак и вещи оранжевого цвета. По имеющимся кадрам пока невозможно определить, что именно это – спальник или куртка. Найденное снаряжение могло принадлежать одному из участников пропавшей группы. Самих альпинистов или их следов поблизости пока не обнаружили. В испанской Сеуте среди мигрантов фиксируют многочисленные случаи заражения чесоткой. По данным медслужб, причина заключается в перенаселении и несоблюдении санитарных норм. Врачи предупреждают, что в условиях антисанитарии чесотка – это лишь первая угроза, в числе возможных – туберкулез, корь и даже холера. Движение транспорта ограничат на проспекте Дзержинского в Минске. Работы будут выполняться на участке от улицы Космонавтов до улицы Гурского. Так, сегодня с 23:00 до 2 часов ночи движение на данном участке будет открыто только для специального и общественного транспорта. А с 2 часов до 12:00 в воскресенье закрыто для всего транспорта. Первая ракетка мира Арина Соболенко готова похвастаться новым достижением. Она стала главной героиней номера журнала «Тайм». В середине лета редакция включила Соболенко в список 100 самых влиятельных людей спорта, а теперь теннисистка стала первой белорусской, которой журнал посвятил обложку. В интервью она рассказала, как переживала из-за проигрыша Наоми Осаки, рассуждала о влиянии соцсетей и эмоциях на спортивном корте, а также поделилась воспоминаниями о детстве в родном Минске. И в завершении. Зацепил трек в эфире, но не знаешь его название? Все просто. Заходи на radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, днем плюс 25-27. В Гомеле ночью 11-13 градусов тепла, днем 25-27 выше нуля. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 25-27 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 27-29 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 28-30 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговора.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ну что, мы закрываем рабочие чаты, выдыхаем, официально влетаем в выходные. Это ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ. С тобой Кирилл Громов, и ближайшие 2 часа мы будем подводить итоги твоего голосования на radiosfm.by. Напомню, на прошлой неделе наша тройка лидеров выглядела следующим образом. 3-е место замыкал Тедди Свим с треком «Мистер Know It All». На 2-й позиции располагались BTS с треком «Swim». Ну а 1-е место досталось Tame Impala и Jenny с треком «Дракула». Но здесь за 7 дней вы так активно кликали на сайте, что в чарте произошла настоящая перестановка. Открывает нашу сегодняшнюю 20-ку трек, который потерял сразу 3 позиции за неделю и опустился на 20-е место. Это Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom с песней Think About Us. Похоже, слушатели на этой неделе думали о ком-то другом и зажали свои лайки. Пора исправляться. Включаем громче.
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.

0: На 19-й строчке у нас расположился отечественный десант Freaky DJs и Марса с треком Let You Go. Ребята поднажали и поднялись на одну позицию вверх. Название трека переводится как «Отпустить себя». И это отличный намек. Отпустите все мысли об отчетах и работе. Ведь у нас уикенд в самом разгаре, и мы перелетаем прямо сейчас через океан в наш топ-билборд, чтобы узнать, под что флексит Америка. Пятерка лидеров билборд выглядит так. На 5-м месте Stella Lefty, Boston.
1: Топ-билборд.
0: Эллен Англи, Морган Уоллен забирают 4-е место с треком «I can't love you anymore». Под номером 3 Тейлор Свифт «I know it, I know you». 2-е место забрал Морган Уоллен «Been by now». И 1-е место у Эллы Лангли «Choosing Texas». Ну а полностью мы послушаем трек 61-го места американского чарта. Сабрина Карпентер с синглом «House Tour». Сабрина как бы зовет нас в рум-тур по своему музыкальному домику. Заходим без стеснения.
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт радио с FM с Кириллом Громовым.

0: Это топ-чарт Радиус FM.
1: На 18 месте зафиксировались немецкие ветераны сцены Tokyo Hotel с треком How to Love. На этой неделе парни немного сдали назад, минус 2 позиции. Трек называется «Как полюбить», но, видимо, фанаты пока не решили, как правильно любить этот релиз. Кнопками голосовалки или просто в наушниках. Ну а у нас на очереди фреш-прогноз. Мы сегодня тестируем свежую совместку от Гриффина и Инне с треком World Away. Если этот вайб заставляет тебя отрываться от земли, бегом на radiusfm.by отдавать свои голоса.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17-ю строчку нашего хит-парада уверенно взлетает еще один белорусский релиз. Это Juicy Beat и Lennox Nova с треком Got Me Bad. На этой неделе у ребят отличный рывок, плюс две позиции вверх. Название переводится как «зацепило» по-серьезному, и судя по реакциям на сайте, слушателей реально зацепило. Ну а мы заводим нашу машину времени, и у нас перемотка. Отправляемся прямо сейчас в 2020 год к поп-диве Dua Lipa и ее суперскому треку Break My Heart. Вспоминаем, как 6 лет назад этот трек звучал из каждого утюга и качаем вместе прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: дома. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама.
2: Алиса, включи топовую музыку.
3: Извини, но нет.
2: Чего нет?
3: Подписки.
2: А что можно слушать бесплатно?
3: Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM. Топ-чарт.
4: Радиус FM.
5: 16-ю строчку забирает Don Diablo, Fits and the Tantrums и трек Radio Baby. Парни отлично поднажали за этим 7 дней и прибавили 2 позиции вверх. Трек называется «Радио Дитя», так что ему сама судьба пророчила отличный эфир на Radius FM. Ну а мы переносимся в южное полушарие, у нас в эфире топ Австралии. Узнаем, под что сейчас зажигают на пляжах Сиднея. На 13-й строчке австралийского чарта расположился Джордж Фавес с очень интересной версией классики «Like a Prayer». Давай послушаем, как звучит легендарный мотив в свежей обработке.
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 15 место сегодня забирает дуэт KDDK и Alex Alta с треком One and Two. Ребята совсем немного потеряли, минус одну позицию за неделю, но позиции во второй десятке сдавать явно не намерены. Так что считаем раз-два, и вы снова в игре. Ну а у нас на подходе очередной фреш-прогноз. Мы оцениваем новинку от канадской поп-звезды Карли Рэй Джепсон. Трек Don't Leave Me on the Dance Floor. Карли просит не бросать ее на танцполе, а мы и не собираемся. Включаем погромче и ловим этот ритм.
2: Фреш-прогноз.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку сегодня занимает интернациональный кей-поп состав Андрей Нуна, Hunter X и их сингл Golden. Ребята потеряли одну строчку за неделю, но их трек «Золотой» все еще блестит и привлекает фанатов со всего мира. Ну а на 13-м месте у нас обосновался Альберт Брайт со своим треком Wild. И у нас тут тоже небольшое проседание, минус одна позиция за 7 дней. Альберт, твой трек называется «Дикий», так что пора выпускать своего внутреннего зверя и прорываться ближе к первой десятке.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е
1: место.

0: Опа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор! Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка. Днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Ты слушаешь
1: топ-чарт.
2: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
2: Радиус FM.
3: 12-е место забирает Эбон с лиричной работой «Halo». Вот у кого за неделю случился заметный спад, парень потерял сразу 4 строчки. Название переводится как «пустота». Надеемся, в его сердце и графике голосов эта пустота быстро заполнится новыми лайками. Ну а мы включаем снова перемотку и прямо сейчас летим в 2018 год к электронному дуэту «Каш-Каш» и их атмосферному треку «Sweet Bitter». Немного сладковато-горькой ностальгии прямо сейчас тебе в ленту.
1: Перемотка.

0: шаге от топ-10 на 11-й строчке остановились французские электронщики Offenbach с треком «Miles Away». Парни просили на две позиции за неделю. Название переводится как «За милю отсюда». Что ж, до первой десятки им осталось буквально одна миля, пора поднажать. И перед тем, как ворваться во второй час и раздать самые горячие места, мы заглянем в UK Singles Chart топ-5 Британии прямо сейчас. Ее замыкают Ella Langley с треком «Choosing Texas».
1: Топ UK Singles Chart.
0: Под номером 4 Ариана Гранде «Petal». Третье место забирает эта же красотка, но уже с треком «Hate That I Made You Love Me». Под номером 2 Шакира и Burna Boy «Die Die». Сэм Фендер и Оливия Дин забирают первую строчку от рейтинговой таблицы с треком «Rain Me In». Полностью мы послушаем то, что находится на 28-й строчке британского чарта. Легендарная Кэти Перри с хитом «The One That Got Away». Переносимся на туманный Альбион прямо сейчас.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет! С выпуском новостей Влад Кучко. Я сейчас расскажу, что теперь требуют от владельцев домашних животных в Казахстане и что изменил в своей внешности Роналду. Должен быть результат, в этом и есть суть полесской программы. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент посетил сегодня крестьянское хозяйство Михаила Шруба. Там обсудили проблемные предприятия. Подход следующий: если один не справляется, землю должен получить тот, кто умеет на ней работать. Так разговор зашел о расширении хозяйства Михаила Шруба. Президент готов поддержать такой подход. Но условие одно и принципиальное – взять землю значит обеспечить результат. Минский полумарафон соберет свыше 30 тысяч участников. Дистанции вновь пройдут по главным магистралям Минска, а финиш традиционно будет ждать в чаше Олимпийского стадиона «Динамо». До старта главного бегового события в году остается чуть более 3 недель. А уже в эти выходные Лида станет центром автомобильного драйва. У стен древнего замка пройдет масштабный праздник для всех любителей скорости, красивых машин и ярких шоу. Каскадеры покажут прыжки через огненные кольца, дрифт на грузовике и батлы машин. На выставке будет представлено примерно 150 уникальных автомобилей. В Казахстане ужесточили требования к владельцам домашних животных. Теперь при отказе от питомца хозяин обязан позаботиться о его дальнейшей судьбе. Так, например, можно передать питомца в приют, в пункт временного содержания, либо новым хозяевам. При этом передача животного в пункт временного содержания не снимает с прежнего владельца ответственности. Он обязан продолжать заботиться о питомце, в том числе финансово, до тех пор, пока не будет найдено его окончательное место проживания. Нападающий сборной Португалии саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду опубликовал фотографии с новой прической. Кардинальная смена имиджа произошла сразу после свадьбы 11 августа. Теперь легендарный футболист будет играть с рыжими волосами. И в завершении меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, пройди тест от начала и до конца. Если отвлекся или не доделал, самое время завершить, ведь только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Итоги музыкального теста подводим уже в четверг, 20 августа. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, днем плюс 25-27. В Гомеле ночью 11-13 градусов тепла, днем 25-27 выше нуля. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 25-27 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 27-29 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 28-30 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Наша.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Всем еще раз привет. Вторую половину топ-чарта на Радиус FM открывает Кирилл Громов. Мы подходим к самой интригующей части, заходим в элитную десятку лучших треков недели. На 10-м месте у нас громкая новинка недели. Немецкий рэпер The Bowser с треком Magnetic. Трек буквально притягивает слушателей своей энергетикой, как мощный магнит. Отличный старт сразу в топ-10. Зацениваем новинку.
0: Ты слушаешь топ-чарт.
3: Радиус FM.
0: Десятое
3: место.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM. На 9-ю строчку взлетает Зейн с лирической работой «Die for me». И Зейн на этой неделе порадовал своих поклонников. Плюс 2 строчки вверх. И, судя по всему, фанаты готовы на все ради своего кумира. Даже кликать по кнопкам голосования круглые сутки. Ну а у нас на подходе финальный фреш-прогноз. Мы оцениваем свежую работу от Рехаба под названием «Dream Inside a Dream». Это настоящий музыкальный сон внутри сна. Давайте проверим этот вайб на прочность прямо сейчас.
1: Фреш-прогноз.

0: Чарт Радиус FM.
1: Восьмую строчку сегодня занимает космическое трио Кунгстапилос Лондон и Майнд Энтерпрайзи с треком Galaxy. Парни чуть-чуть, вот ну чуть-чуть не удержали высоты, минус одна позиция за неделю. Но их галактика все еще летает где-то высоко среди звезд нашего хит-парада. А мы переключаем скорость и открываем перемотку. Летим в 2015-й к проекту Major Lazer и Найла с их зажигательным треком Light It Up. Этот трек в свое время взрывал все фестивальные площадки планеты. Давайте устроим жару прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
1: Седьмое место сегодня забирает Алан Уокер в компании Изабеллы Малкман и Кэтрин Оуран с синглом «Broken String». За неделю они потеряли одну строчку. Название переводится как «рваные струны». Но мы уверены, гитарные струны у ребят рвутся исключительно от драйва и экспрессии. Ну а у нас на очереди виртуальный поиск. Мы смотрим, что активнее всего ищут люди через Шазам по всему миру. Топ-5 этой платформы, и замыкает этот список сегодня Fat Peppy с треком «Freak It Out».
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Под номером 4 в Шазаме Стив Лейси «Oh Yeah». Третье место забирают Хьюшел и Солто «Джамайка». Тейм Импала с треком «Лузер» на второй строчке. Ну а первое место у Хьюшела «Ультранейт» «I'm moving to the sun». А полностью мы послушаем трек с 31-й строчкой глобального Шазама. Дуэт Артик и Асти с синглом «Лампочки». Делаем погромче, ловим светлый вайб.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Шестую строчку нашего хит-парада забрал Avalon Rockston со своим треком Vertigo. Парень просел всего на одну позицию за эти 7 дней. Название трека переводится как «головокружение». От такой высоты и от такой высокой позиции у любой бы закружилась голова. Но Avalon держит равновесие, уверенно метит обратно в топ-5. Ну а мы сменяем пластинку и улетаем в перемотку. Отправляемся в 2018-й к Мэри Феррари и ее глубокому клубному синглу «You are the one». Вспоминаем плотный танцевальный ритм и качаем вместе.
0: Перемотка.

0: На выходные в отель у замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество. Доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок.
2: В смысле?
3: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.
5: Реклама. Окей. Как слушать радио с FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
4: Топ-чарт.
6: Радио с FM.
7: Пятая строчка, мы в шаге от пьедестала. Сюда мощнейшим рывком врываются BTS со своим треком Swim. Парни сделали просто сумасшедший рывок на неделю, плюс 3 позиции вверх. Название переводится как «плыть», и BTS сейчас гребут с такой скоростью, что волной может снести всю верхнюю тройку. А мы включаем наш локальный радар и поддерживаем свои. Слушаем свежую работу от белорусского исполнителя Hello Much. Трек называется «Nothing but a memory». Качественная отечественная музыка прямо сейчас в эфире «Радиус FM».
4: Топ-чарт «Радиус FM».

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Четвертое место. Обидная деревянная медаль и один шаг до тройки лидеров. Здесь очутился Тедди Свим со своим треком «Mr. Know It All». И Тедди сбавил хватку и опустился на одну позицию вниз. Мистер Всезнайка, видимо, перехитрил сам себя, но у него есть все шансы снова пробиться на пьедестал на следующей неделе. А у нас еще один отечественный трек. У нас в эфире белорусы P.O.P.P. и эмоциональная работа «Broken». Оцениваем наш локальный звук.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.
2: Градус студии на пределе, ведь мы открываем тройку сильнейших хитов этой недели. Бронзовую медаль нашего хит-парада забирает стильный дуэт Биби Рекса «Faithless» с треком «New Religion». Биби и легенды электронного звука поднажали и прибавили одну позицию вверх, название переводится как «Новая религия». И армия фанатов этого трека с каждым днем становится все больше.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ. Радиус ФМ.
1: Третье.
0: Третье место.

0: возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
1: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. 20 лучших хитов недели.
3: Топ-чарт Радиус FM.
4: Серебро нашего хит-парада сегодня забирают Tame Impala и Jenny с треком «Дракула». На прошлой неделе они были абсолютными чемпионами, но сегодня потеряли одну позицию и уступили золото. «Дракуле» слегка подрезали крылья, но второе место — это все еще высшая лига. А перед тем, как узнать имя победителя, быстро пробежимся по всей топовой десятке. 10 место сегодня у The Bauza «Magnetic».
3: Горячая десятка.
4: Под номером 9 Zayn «Die For Me». Восьмую строчку сегодня забирают Кунгс, Теофилос Лондон и Mind Enterprises Galaxy. Под номером 7 Алан Уокер, Изабелла Мелфман, Broken Strings. Под номером 6 Avalon Rockstone, Vertigo. BTS красавчики сегодня забрали пятую строчку с треком Swim. Под номером 4 Teddy Swims, Mr. Know It All. Третье место у Биби Рекс и Faithless – New Religion. На второй строчке Tame Impala и Jenny – Дракула. И барабанная дробь – вот он, победитель. На первую строчку топ-чарта Радиус FM стремительным броском взлетает Алекс Уоррен с эмоциональным треком «Fair Dream». Это мощный прорыв и триумф недели. Спасибо всем, кто заходил и голосовал на radiusfm.by. Новый опрос уже открыт. Заходи и формируй чарт следующей недели. Отличных выходных, кайфового настроения. С тобой был Кирилл Громов. Пока-пока.
2: Первое место.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну а далее нас ждет с тобой то, что можно смело назвать «Пятничный разгуляй». Да, наконец-таки! Не просто пятница, а самая желанная ее часть. Практически 5 вечера в столице. Город уже находится в движении, где-то местами пробки. Но это пробки, которые вызывают исключительно, мне кажется, улыбку, потому что все дороги сегодня ведут к отдыху. Большие, классные, самое главное, жаркие выходные. Синоптики обещают до плюс 30 и выше. Подробности о погоде узнаем из предстоящего выпуска новостей. Погнали в новый час! 17:00 в Беларуси. За новости в ответе сегодня красотка Наташа Ленская. Мне кажется, в пятницу мы все какие-то воодушевленные и особенно красивые. Наташ, привет! Какие новости?
2: Привет, далее расскажу о новых платных парковках в Минске и о сотнях пострадавших из-за солнечного затмения в Европе.
3: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Правительство Беларуси не допустит необоснованного роста цен, заявил премьер-министр Александр Турчин во время посещения коммунарки. Ранее был сокращен перечень товаров с госрегулированием цен, но контроль остается. Если цены на исключенные товары необоснованно вырастут, государство сможет оперативно вернуть их под регулирование. Молодым мамам станет проще совмещать карьеру и воспитание детей. Детсады переходят на максимально гибкий график работы. Министр образования Андрей Иванец рассказал, что в новом учебном году ключевой задачей ведомства станет поддержка семей через развитие дошкольного образования. В детсадах расширят сеть групп кратковременного пребывания от 2 до 4 часов, сформируют 12-часовые смены и продолжат открывать новые ясли. Бесплатных парковок в Минске все меньше. Учреждение парковки столицы расширяет платную зону. С понедельника платить придется на улице Старовилинской и проспекте Маширова. А до конца месяца платным станет и массив у Чижовка-арены на Ташкентской. При этом с 1 сентября водителям не будут оставлять на стекле листки о нарушениях. Расплачиваться за стоянку придется через ЕРИП. Курортная Сеута готовится к настоящей осаде. Испания и Марокко экстренно стягивают тысячи силовиков и возводят барьеры из колючей проволоки в ожидании нового массового штурма границы. Поводом для тревоги стали гуляющие в сети призывы к масштабному прорыву нелегалов, намеченному на 15 августа. В ответ марокканские власти бросили на кордон 3000 полицейских, а испанцы усилили морской патруль и установили плавучее заграждение в Мелилье. Завораживающее зрелище обернулось ожогами глаз. Сотни европейцев расплачиваются зрением за просмотр солнечного затмения без специальной защиты. Смотревшие на солнце через обычные очки жители массово жалуются на боль и темные пятна. Только в Испании к врачам обратились более 500 человек, а во Франции запросы о травмах сетчатки взлетели в 50 раз. И еще одна новость на Радиус ФМ. Последние дни музыкального теста. На кону современный аэрогриль. И победителя мы узнаем уже в четверг, 20 августа. Успей зайти на radiusfm.by, оцени фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца, чтобы оказаться в списках участников. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков, ночь утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 10-12, днем 25-27 градусов. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 25-27 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 тепла, днем 28-30 градусов. В Минске ночью плюс 12-14, днем 25-27. И в Гродно ночью 12-14 тепла, днем плюс 27-29. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тачки тайм.
1: А вот у меня к тебе интересная новость есть. Представлен новый футуристичный электромобиль, который получил название «Люминетта». Фишка концепта в том, что он генерирует больше энергии, чем потребляет. Но это же круто, просто браво разработчикам сейчас, потому что все владельцы электрокаров, я вас прекрасно понимаю, да, потому что порой приходится и очереди стоять, чтобы подзарядиться, да и подзарядка порой по скорости желает, конечно же, лучшего. Разработка велась 20 месяцев, и вот в итоге получилось интересное 550-килограммовое двухместное купе. Покрыто оно фотоэлектрическими ячейками, которые были разработаны совместно с Институтом солнечной энергии. И система генерирует энергию как на ходу, так и на парковке, даже в условиях частичного затемнения. Слушайте, ну это же круто. Это правда интересно даже выглядит просто по дизайну, а еще вот такие открывают новые возможности для нас, для любителей электричек, ну или электрокаров. Ну что, вот такие классные новости и еще более подзаряжающая музыка конкретно у меня для тебя. Portugal The Man далее в нашем эфире.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: И столько всего будет в эти выходные происходить не только в Минске, но и по всей территории Беларуси. Только успевай ездить. Ну и, кстати, пройдут дрифт-заезды, в частности, в Минске. Выставочный центр «Белэкспо». Заезды с участием сильнейших пилотов из разных стран. Это будут дрифт-заезды. Выставка более 400 автомобилей, автограф-сессии и парад пилотов. Ну, а еще в программе фудкорты, интерактивные зоны и не только. Но если ты будешь находиться в Гродненской области, обрати внимание на очень интересное мероприятие, которое случится в городе Лида. Здесь пройдет интересное событие под названием «Тачки-пикник». Выставка более 150 уникальных автомобилей из стран СНГ и ближнего зарубежья. А еще зрелищное дрифт-шоу с участием профессиональных пилотов, мотофристайл, дрифт, такси-картинг и другие экстремальные активности. В программе также выступления артистов, чилл-зоны, водные развлечения, фуд-корты, интерактивные площадки и множество сюрпризов. А в дорогу с собой бери топовую музыку «Радио Сафэм».
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула па драбязнасці на парк Сулабай.
4: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: У вечера пятницы есть такая особенность, когда время начинает как будто ускоряться и прилетает, ну, не просто быстро, а с какой-то немыслимой даже для службы ГАИ скоростью. Действительно, давай-ка ловить буквально каждое мгновение, ощущать его особенно счастливым и приятным в сопровождении топовой музыки Радиус FM, расслабить себя, красавчик Дамиано Давид. Нам, девчонкам, точно нравится. А еще больше эмоций от Holy Flame.
2: А хочешь, я украду луну, подарю солнце.
1: А еще хочу, чтобы ты послушал вместе со мной трек «I'm Good» от Bebe Rexha и Дэвид Гетта. Вот это стопроцентная подзарядочка и, мне кажется, направление вот в сторону самого классного, самого жаркого уикенда. Температурный показатель на завтра радует.
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра в Бресте роскошная плюс 30, ясная без осадков погода. В Гродно плюс 29, переменная облачность без осадков. В Минске 25-27 со знаком плюс, переменная облачность без осадков будет и в Витебске до 25. В Могилеве и Гомеле воздух прогреется до 27 градусов. В этих городах тоже переменная облачность и без осадков.
0: Реклама.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник «Нормативка БАЙ» готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
5: ИИ-помощник
6: «Нормативка БАЙ».
5: Быстро, четко, надежно.
7: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
8: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
9: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
10: Светофор. Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
11: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
12: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
13: В Три цены.
12: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
13: В Три цены.
12: А выгодные цены?
13: Вы уже знаете ответ.
12: Все для школы и творчества. В Три цены.
14: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
15: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
14: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Реклама. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by. Radius FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17:41, ну что, запахло в буквальном смысле выходными, может быть, пиццей, может быть, попкорном, а может быть, шашлыками. Выбирай направление на свой вкус, потому что выходные будут жаркими. Но я предлагаю тебе вдохнуть особый аромат, аромат лета. Тропическое лето с iParfum продолжается. При покупке двух ароматов 30 мл, третий в подарок. В акции участвуют мужские, женские и унисекс ароматы из специальной летней подборки. Выбирай свою солнечную формулу на сайте iParfum Buy или в магазинах iParfum по всей Беларуси. А я выбираю тебя для того, чтобы вручить флакон духов от бренда iParfum. Для этого проявись, пожалуйста, на телеграм-канале Radius FM. Отгадай кибертрек и жди мой звоночек через несколько топовых треков Radius FM.
0: Автодрайв на Radius FM. Наше

0: на Радиус FM «Автодрайв». Кибертрек. Кибертрек.
1: Сегодня сражаться за подарок от нашего партнера бренда iParfum будет Оксана. Оксана, привет. Алло. Оксана, выходи на связь. Алло.
2: Алло, да.
1: Да, привет-привет, Радиус FM, ты в прямом эфире.
2: Добрый вечер пятничный.
1: Добрый-добрый. Оксана, я слышу по голосу, ты прям счастлива, что это происходит с тобой. И я надеюсь, что игра сложится сегодня для тебя очень удачно. Поздоровайся с моим партнером, соведущим, нейропомощником. Зовут его и Игорь.
2: Добрый вечер, и Игорь.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Конечно.
1: В таком случае переиначил каким-то образом очень знаменитую песню и Игорь, мой нейропомощник. Просто догадайся по словам, просто подбирай синонимы к ним. Что за песня, что за трек или как хотя бы имя исполнителя. Поехали.
3: Загружаю трек.
4: Быстро

0: Так, есть ли какие-то версии у тебя?
1: Ну, как-то совсем не по-пятничной, нелегко.
0: Ну, ты знаешь, девушка признается в любви. Мол, я тебя найду и не отдам. Даже если рухнет мир напополам, я все равно тихо по твоим следам. В общем, уже подсказываю, как могу, как умею. Имя у девушки буквально всего 4 буквы. Итак, что за песня или что за девушка? Известная певица. И даже...
1: Ну, вообще, пока так, пока без вариантов сейчас.
0: И даже упоминает, даже упоминает здесь название одной практически библейской реки. Вот.
1: Так, если библейская река, то это...
0: Ну, просто называй и расслабляйся. Все, и дальше просто пятница. Ну, ты же близка.
1: А еще, может, какую подсказочку?
0: Ну, это чрезвычайно прозрачная подсказка. Назвать вот эту самую реку, она священная. На земле обетованной. Ну, так это просто у всех на слуху. Даже если ты не знаешь песни, ты просто знаешь эту реку. И я тебя, говорит, вот найду прямо на берегу вот этой речки. Раз, два, три.
1: Без вариантов.
0: Вообще, слушай. Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я даже в эфире. И тот самый Иордан, на берегу которого так хотела я, чтобы ты оказалась. Но пока не случилось, не сложилось. Оксан, ну это не повод грустить и печалиться.
1: Ладно.
0: Это повод обнять кого-то сейчас очень близкого. Я тебя, кстати, виртуально тоже обнимаю. Желаю тебе классной пятницы. И остаться в компании Радиус FM.
2: Автодрайв на Радиус FM.

0: Медикамент.
1: Смертикамент – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание – нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонбас.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность? Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество. Доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
7: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
8: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
9: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
10: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома. С продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
11: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
12: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
13: В движении.
12: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
13: В движении на Радиус FM.
12: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Самое время прямо сейчас вот отбросить все дела, напомнить тебе про то, что это не просто пятница, уже вечер пятницы однозначно, даже если какие-то вопросы остались нерешенными, ты знаешь, просто махни на все рукой, выдыхай вместе со мной с Олей Венской и вдыхай потрясающий аромат выходных, а выходные пахнут чем? Пиццей, шашлыками, например, попкорном. А еще, мне кажется, выходные – это вот про возможность просто почилить. У нас есть тот самый подарок, который позволит тебе это сделать максимально приятно. Это я про гамак от Радиус ФМ. Это главный подарок нашей Абракадабры. Заходи в телеграм-канал Радиус ФМ. Отгадывай Абракадабру, участвуй и побеждай. Желаю тебе удачи и приглашаю в новый час, который для многих открывает дорогу в выходные. Ура! 18.00 в Беларуси. Мне кажется, даже с приходом вечера пятницы вот просто уставшие внутренние батарейки просто обнуляются и заряжаются. Наташа Ленская тоже вот пришла и улыбается девушка, потому что новости, надеюсь, хорошие. Наташа, привет.
2: Привет. В этом выпуске о жилье для студентов и о том, как Трамп стал Человеком-пауком.
0: В радиусе новостей.
2: Сельхозпредприятия могут рассчитывать на господдержку только при условии реального результата. Об этом заявил президент во время рабочей поездки в Житковичский район. Землю будут давать лишь тем фермерам, кто готов заниматься не только растениеводством, но и животноводством, чтобы обеспечить людей и мясом, и молоком. Планка на этот сезон для всех аграриев установлена высокая, превзойти рекордный прошлогодний урожай. Белорусы массово отказываются от валюты в пользу национальной. Нацбанк зафиксировал стремительный рост рублевых сбережений населения. По данным регулятора, доля белорусского рубля в денежной массе выросла до 68,6%, а уровень валютизации экономики продолжают снижать. Особый рекорд поставили срочные вклады в родных рублях, которые в годовом выражении подскочили на 40%. Студенческий квартирный вопрос решен. Более 90 тысяч учащихся готовятся к масштабному новоселью. Массовый заезд в общежития по всей стране стартует уже на следующей неделе. Все корпуса прошли строгие проверки МЧС и санитарных служб, а символическая стоимость проживания до 50 рублей в месяц сохраняется благодаря господдержке. Распределение мест для иностранных студентов продлится до декабря. Западная Европа плавится от аномального зноя. Причиной экстремальной погоды стал мощный антициклон над Германией, из-за которого в Париже жара в 38,1 градуса побила максимум 1876 года, а в Лондоне столбик термометра взлетел до 37,7. Аномальный зной накрыл также Испанию, Нидерланды и Италию, но уже в ближайшие сутки эпицентр раскаленного воздуха сместится в сторону Молдовы. После премьеры фильма «Человек-паук. Новый день» на официальном сайте Белого дома появилась страница, стилизованная под компьютерную игру. Главный герой – Дональд Трамп в образе супергероя. На темной карте Вашингтона красными метками отмечены федеральные ведомства, где, по мнению Белого дома, были нецелевые расходы. В левом углу покачивается пиксельный Трамп. Если кликнуть на него, он подпрыгивает, но больше ничего не делает. О курсах и валют. Нацбанка Беларуси: доллар США 2 рубля 99 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 57 копеек и 10 китайских юаней 4,47. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков, ночью утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 10-12, днем 25-27 градусов. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 25-27 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 тепла, днем 28-30 градусов. В Минске ночью плюс 12-14, днем 25-27. И в Гродно ночью 12-14 тепла, днем плюс 27. 29. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Пусть удача дотронется до тебя и принесет подарок от Радиус ФМ в виде гамака. Ну, во всех смыслах кочевый подарок. А для этого нужно разгадать абракадабру в телеграм-канале Радиус ФМ прямо сейчас по подсказочкам. Первое дикое «это» было фиолетовое или желтое. А в пищу «это» не употребляли из-за горького вкуса. Оранжевый сорт «этого» вывели в Голландии в знак уважения к правящей династии оранских. Ну, а еще витамин А является жирорастворимым, поэтому тёртое.

0: Это приносит больше пользы, если заправить это сметаной, маслом или сливками, потому что витамина А в этом, ну, очень-очень много. А еще, как ты понял, это что-то очень яркое, и мне кажется, сейчас как раз-таки можно уже собирать урожай этого. То, что есть практически на каждой белорусской грядке. Все, жду твои ответы, а ты жди мой звоночек.
1: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.24 на подарок от Радиус ФМ на гамак. Буквально, в смысле, кочевый подарок претендует Инна. Инна, добрый вечер, алло.
2: Добрый вечер, алло.
1: Как неделька прошла рабочая?
2: А, я в декретном.
1: О, я поняла, у вас каждый день рабочий.
2: Да, причем 24 на 7.
1: Да, это правда, только мамочки это поймут. Но, Инна, я хочу тебя поддержать не только классным настроением, но и еще подарком от Радиус ФМ. Напомню, что тебе нужно прямо сейчас вот расслабиться и просто почувствовать с первой попытки, где же запрятан топовый трек Радиус ФМ. От 1 до 7 у нас наушники. Выбирай любую цифру. Ну что?
2: Два.
1: Поехали!
3: Омнительно! Ну, окей.
1: О, немножечко мимо кассы прошли.
2: Нет.
1: Ну, давай послушаем сообщение от вчерашней участницы Абракадабры, где же она все-таки запрятала тот самый трек.
4: Привет, я Андрей, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 7.
1: Ну, мы тебе желаем классного вечера, именно здесь спряталась.
2: Спасибо.
1: Ларина, просто я тебя, знаешь, виртуально просто обнимаю прямо сейчас. Пусть будет больше энергии, больше сил. Помни, что ты делаешь важное дело не только для себя, но и для жизни, для всего мира. Поэтому своему ребеночку привет тоже передавает Радиус ФМ. Вместе слушайте топовую музыку Радиус ФМ. И здесь у нас уже на второй линии сейчас Татьяна. Татьяна, привет!
5: Добрый вечер!
1: Танюш, ну давай стране расскажу, что по итогам этой недели в Абракадабре абсолютным лидером стала ты, потому что с первой попытки умудрилась все отгадать и обойти всех. Вот так вот. Никто не смог себя в итоге обойти. Танюш, гамак достается тебе!
5: Ура! Ура! Круто! Спасибо большое!
1: Я тебе желаю воспользоваться грядущими жаркими выходными. Забирай гамак и все. Качайся в свое удовольствие.
5: Спасибо большое. Спасибо.
1: Что хочешь пожелать всей стране? Вот так вот, в преддверии выходных.
5: Хороших выходных, солнечных, позитивных.
1: Горячих, вкусных шашлыков, да. Конечно же. И оставаться в компании подзаряжающей топовой музыки Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: Ho.by.
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: На выходные в отелю замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфр путешествия.
3: Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: На горизонте, по крайней мере, музыкальном, у нас топовая музыка. У тебя на жизненном горизонте самые потрясающие, самые вдохновляющие летние жаркие выходные. О классной температуре на завтра расскажу через пару музыкальных мгновений. Что же будет подзаряжать нас далее? Rudimental проекты All I Know. А также красотка Лорин. И Даниэль Сандовал. Tuesday. Мне кажется, неважно, какой там день на календаре, если с тобой по вечерам топовая музыка Радиус FM, мне кажется, любой вечер будет приносить исключительно приятные эмоции. А вот прогноз погоды тоже заставляет улыбаться и радоваться этой жизни больше обычного.
0: Радиус FM о погоде.
1: Потому что завтра внезапно в Бресте плюс 30 и без осадков. Ясная погода будет и в Гродно плюс 29, переменная облачность в Минске плюс 27. Далее смотрим Витебск 23-25, тоже переменная облачность и без осадков. Без осадков будет в Могилеве и Гомеле. Здесь 25-27 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
4: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
5: ИИ-помощник
6: «Нормативка.бай».
5: Быстро, четко, надежно.
7: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM» – волна топовой музыки. Наш

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18:42, не поднять ли нам румку? Румку буквально, в смысле, рум-рум просто всем автомобилистам. Большой привет. Римку кваса за эти самые выходные, друзья. Дело в том, что, во-первых, натуральный квас натурального брожения работает как пробиотик, а значит, поддерживает здоровую микрофлору. Это польза для нашего кишечника. А еще именно квас богат витаминами В, полезными микроэлементами. Они не только утоляют жажду, но еще и бодрят тебя по-настоящему. И что еще важно, ускоряет пищеварение за счет содержания органических кислот. Но нужно помнить про то, что часто покупной квас такого, ну, скажем так, неправильного брожения содержит слишком много сахара. И про это стоит учитывать и не пить слишком много, соответственно, такого кваса. А еще кислоты, которые содержатся в таком квасе, и углекислый газ могут вызывать изжогу, вздутие. Ну, и тоже достать какие-то не самые приятные ощущения. И вот, обращаясь врум-врум ко всем нашим автомобилистам, из-за брожения в квасе есть и процент алкоголя может отличаться от 1% до 4%, поэтому нужно учитывать это, садясь за руль. А в целом желаю тебе просто классного настроения. Ты знаешь теперь, чем охлаждаться в грядущие жаркие выходные. И оставайся в компании Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18:49, точно, драйвово. Не спеши зачехлять летнюю одежду, летнюю обувь, потому что лето продолжается, и по наблюдению синоптиков даже сентябрь частенько радует нас абсолютно летними, даже июньскими показателями, поэтому лето давно уже растянулось на 4 месяца. Предлагаю совершать по-прежнему шопинг, интересные летние товары, кое-что для тебя подобрала. Например, сейчас для нас, для девчонок, вирусятся очень любопытные босоножки с педикюром, представь себе, то есть... Ты увидишь, помимо босоножек, еще вот так сделанные специальные силиконовые пальчики такого вот телесного цвета с маникюром оформленным. Это очень интересно смотрится. Ну и стоит эта история не очень-то и дорого. Но для тех, кто не успел сделать педикюр или педикюр нуждается в доработке какой-то корректировке, это классная история. Гугли подробности, и я тебе желаю удачных покупок. И вообще, впереди выходные, впереди классный пятничный вечер. Предлагаю провести его в движении, конечно же, под топовую музыку Радиус ФМ. И у нас сразу после выпуска новостей в 19:05 стартует программа «В движении». Музыка, которая перезарядит твои подуставшие внутренние батарейки.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: и до 3 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: Привет, сейчас расскажу о том, сколько мигрантов из Узбекистана привезут в Беларусь и почему видео с прохожими нельзя выкладывать в сеть. Президент Беларуси выступил за существенное упрощение строительных норм для несложных объектов. Во время рабочей поездки в Житковичский район Александр Лукашенко заявил, что руководителям нужно дать больше свободы при возведении сооружений, но и ответственность за итоговый результат должна оставаться на них. По словам главы государства, избыточные бюрократические требования сегодня лишь усложняют и затягивают реализацию проектов. Дисциплинированные и ответственные. Министерство внутренних дел Беларуси дало высокую оценку узбекским трудовым мигрантам и пообещало им всестороннюю поддержку. В Минске подвели первые итоги пилотного проекта Витебской области, куда приехали сотни специалистов из Узбекистана. Эксперимент признали успешным, и теперь регион готовится к расширению программы. С сентября в местный агросектор будут ежемесячно привлекать по 500 человек, чтобы поэтапно довести их число до 5000. К международным событиям. Китай вступился за визит Владимира Путина на Курильские острова. Официальный представитель МИД КНР заявил, что Токио обязан неукоснительно соблюдать послевоенный мировой порядок. Так в Пекине отреагировали на волну протестов со стороны японских властей, возмутившихся первой поездкой российского президента на остров Итуруп. В МИД России также в очередной раз подчеркнули, что Южные Курилы – неотъемлемая территория страны. В новом учебном году в Беларуси оптимизируют 99 детских садов и 41 школу. Однако делать это будут исключительно с письменного согласия родителей. Замминистра образования Александр Кадлубай подчеркнул, что процесс не должен носить механический характер. Все решения будут приниматься с оглядкой на интересы семей. При переводе детей чиновники обязаны гарантировать им полностью комфортные условия для учебы. А теперь важное предупреждение для любителей мобильной съемки. Если вы сняли конфликт или правонарушение на улице, не спешите выкладывать видео в социальные сети. Национальный центр защиты персональных данных напоминает, если человека на записи можно узнать, его изображение является персональными данными. Передать такое видео в милицию для фиксации нарушения можно без согласия, а вот для публикации в открытом доступе обязательно потребуется разрешение человека в кадре. И последнее. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, пройди тест от начала и до конца. Если отвлекся или не доделал, самое время завершить, ведь только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Итоги музыкального теста подводим уже в этот четверг, 20 августа. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков, ночь утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 10-12, днем 25-27 градусов. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 25-27 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 тепла, днем 28-30 градусов. В Минске ночью плюс 12-14, днем 25-27. И в Гродно ночью 12-14 тепла, днем плюс 27-29. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Через 3 минуты в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Наша.

0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
1: Приветствую тебя здесь. У нас пятница, 7 вечера. Это значит, что мы запускаем наш вечерний марафон в эфире «В движении» на Радиус FM. У микрофона Леша Якимович. У нас середина августа на календаре. Очередная рабочая неделя осталась позади. И если эти 5 дней вытянули из тебя абсолютно все силы, просто выдыхай прямо сейчас. Все, что нужно было сделать, ты уже сделал. Переключайся на режим отдыха, устраивайся поудобнее за рулем или дома, добавляй громкости и давай начинать. И начнем мы с трека от Level 8 Survivor. Эту неделю мы реально пережили, так что поехали.
0: В движении.

0: Югл с товарищами только что отгремели у нас с треком «I'm moving to the sun». И название «Продвижение к солнцу» тут как нельзя кстати. И мы буквально вырываемся из серой рабочей рутины в теплый пятничный вечер. И если ты все еще прокручиваешь в голове рабочие задачи, давай прямо сейчас ставь на этом жирную точку. Ты отработал эти дни, закрыл много дел и честно заслужил нормальный человеческий отдых. И сейчас мы буквально на пару минут прервемся на короткий рекламный блок, послушаем важную информацию, а потом вернемся с топовыми треками.
1: В движении. Реклама. Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее – игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76. Реклама. В движении.
2: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Возвращаемся в эфир после рекламы, работаем дальше. И раз уж мы заговорили про перезагрузку головы, исследователи сна недавно выяснили одну вещь. Мол, даже 20 минут вечерней прогулки в пятницу без телефона в руках снижает уровень накопившегося за неделю стресса почти в 2 раза. И если чувствуешь утомление, не сиди в 4 стенах. Выйди, прогуляйся, ну или просто открой окна настежь. Ты хорошо справился со всеми задачами за эти дни. Дай своему организму восстановиться. Но а музыкально нас поддержит Алекс Нейл с треком «Wimbowa Emony», что переводится как «Песня мира». Лови этот спокойный звук.
1: В движении.

0: Don't Stop The Music на Радиус FM, и чтобы музыка твоих выходных реально не останавливалась из-за банального ливня, нужно знать, чего ждать от неба, независимо от того, собираешься ты рвануть там за город на дачу, сгонять к озеру с компанией или просто погулять по улице Минска, лучше все равно свериться с прогнозом. Так что слушаем прогноз погоды.
1: Радиус FM. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков, ночь утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 10-12, днем 25-27 градусов. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 25-27 выше ноля. В Бресте ночью 11-13 тепла, днем 28-30 градусов. В Минске ночью плюс 12-14, днем 25-27. И в Гродно ночью 12-14 тепла, днем плюс 27-29. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама. Движение.
4: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Так, ну с погодой вроде как понятно, и сидеть на выходных дома точно не стоит, и у меня для тебя даже будет неплохое предложение. В субботу, 15 августа, в Литбир-двор на Гекало стартует бесплатная припати фестиваля Литбир. Там и большая тусовка под открытым небом, и фудкорт, и живая музыка. В общем, очень хороший вариант собраться с компанией и нормально провести это время. Ну а мы держим ритм дальше, и прямо сейчас в эфире у нас появляется ремикс от Синко на трек Чарли Пута и Келани «Done For Me». Синкол, между прочим, начинал с покадровой обработки электронных релизов, а сейчас его работы регулярно крутят на крупнейших фестивалях всей планеты. Включаем.
1: В

0: Angels от Silver Ace, и название про ангелов тут очень даже в тему. К концу первого часа хочется пожелать тебе именно вот такого спокойствия, ангельского. И если за рабочие дни набралась усталость, отпусти ее прямо сейчас. Ты молодец, со всеми сложными моментами разобрался, все, что не успел спокойно решить, уже решишь в понедельник. А сейчас время выдохнуть и пожить для себя. Ну а мы снова же прервемся буквально на минуту на рекламный блок и сразу вернемся.
1: В движении. Реклама. Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут. Реклама. В движении.
2: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Движение на Радиус FM продолжается, и первый час нашей программы подходит к своему логическому финалу. За окном уже вечер, и если ты сейчас за рулем, рули спокойно, не спеши на светофорах и кайфуй от этой дороги. Ты хорошо отработал эту неделю, держишь все под контролем, и теперь имеешь полное право никуда не торопиться. Ну а мы закроем этот час треком All The Time, включая погромче у себя в машине или дома. Ну а мы готовимся встречать второй час нашей программы.
1: В движении.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. Детей с особыми потребностями ждут новые образовательные маршруты. Беларусь расширяет сеть инклюзивных классов и специальных школ. Глава Минобразования Андрей Иванец подчеркнул, что ключевая задача – дать каждому ребенку доступ не только к учебе, но и к полноценной социализации. Для этого в стране увеличит число интегрированных групп в обычных школах и существенно расширит функционал центров коррекционного развития. Забрать дороже, чем бросить. Литовские перевозчики фактически отказались от сотни фур, застрявших на платных стоянках в Беларуси. Как сообщил президент ассоциации «Линава» Эрландес Микинас, возвращать грузовики, оставшиеся в стране со времен прошлогоднего пограничного кризиса, экономически бессмысленно. Плата за длительное пребывание на охраняемых площадках уже превысила рыночную стоимость самих автомобилей. Госдолг США скоро достигнет рекордной отметки. С начала июля он вырос более чем на 500 миллиардов долларов и приблизился к отметке в 40 триллионов. По данным Минфина США, только за первые 10 месяцев нынешнего финансового года на обслуживание долга и выплату процентов американские власти направили рекордные 963 миллиарда долларов. Готовь снегоплавильню летом. В Минске на пересечении МКАД и улицы Тимирязева началось строительство третьего комплекса по утилизации зимних осадков. Новый объект сможет растапливать до 5000 кубометров снега в сутки за счет термических ресурсов обычной городской канализации. Сейчас строители роют 6-метровый котлован в сложных условиях высоких грунтовых вод. В Центральном ботаническом саду Минска в эти выходные 15 и 16 августа пройдет заключительный фестиваль сезона «Город профессии Букидс». Это интерактивный город, где дети на один день становятся взрослыми. Оформляют трудовую книжку, пробуют себя в десятках профессий, открывают игровую банковскую карту, зарабатывают зарплату и учатся распоряжаться финансами. За лето фестивальные события уже объединили более 30 тысяч гостей, а финальный уикенд обещает быть одним из самых ярких. И последняя твоя музыка всегда с тобой онлайн. Открывай radiusfm.by и жми play. Слушай Радиус ФМ с любого устройства, везде, где ловит интернет. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков, ночь утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 10-12, днем 25-27 градусов. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 25-27 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 тепла, днем 28-30 градусов. В Минске ночью плюс 12-14, днем 25-27. И в Гродно ночью 12-14 тепла, днем плюс 27-29. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус ФМ.
2: 8-й час пошел. Мы продолжаем наш марафон «В движении» на Радиус ФМ. Всем, кто едет по городу, гуляет на улице или слушает нас дома, отличного пятничного вечера. У микрофона по-прежнему Леша Якимович. Рабочая неделя окончательно осталась позади, так что закрывай рабочие мессенджеры, выдыхай и не забивай голову проблемами. Все, что недоделано, спокойно подождет до понедельника. Ты отлично справился, и теперь время просто набраться сил, и будем открывать второй час громким треком «Пам-пам» от Дэвида Гетты и Ларин. Поехали!
0: В движении.

Армин Ван Бюрен и Глокенбах только что прозвучали в нашем эфире с треком «Sunshine on Me». И раз уж зашла речь про вечернее настроение за рулем, социологи недавно проверили поведение водителей в пятницу вечером. И выяснилось, что люди, которые включают ритмичную музыку и не пытаются успеть на каждый мигающий зеленый, доезжают до дома без чувства разбитости. Смысл торопиться отпадает, когда неделя уже закрыта. Так что рули спокойно, ты все успел и совсем справился. Ну а мы продолжаем, и впереди у нас Горгон Сити с треком «Митсубиши». Поехали!

0: слово, нам тут ребята поют про ангелов. Ну а второй час нашей программы постепенно близится к финалу. За окном уже стемнело, и август дарит нам хороший теплый вечерок. И чтобы твои планы на завтрашнее утро, поздний выезд за город или ночные прогулки прошли без неприятных сюрпризов, давай сверимся с синоптиками.
1: Радиус FM в движении. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков, ночь утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 10-12, днем 25-27 градусов. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 25-27 выше ноля. В Бресте ночью 11-13 тепла, днем 28-30 градусов. В Минске ночью плюс 12-14, днем 25-27. И в Гродно ночью 12-14 тепла, днем плюс 27-29. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: В движении.
3: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на «Радиус ФМ».
0: Ну, с погодой в целом все понятно, ориентиры какие-никакие на уикенд, но есть, а под любые капризы неба за окном мы всегда с тобой подстроимся. Самое главное, чтобы настроение внутри было правильным. Вечер пятницы, за окном постепенно зажигаются фонари, а город начинает жить в своем особом неторопливом ритме. И совершенно неважно, собираешься ты провести эти выходные за городом, на шумной тусовке с друзьями или просто планируешь уютно провести время дома, главное прямо сейчас поймать эту волну легкости и просто получать удовольствие от момента. Ну а прямо сейчас у нас на очереди свежий трек The Way I Am. Слушаем.

Айман Бек с треком «Belly Dance». И парень, к слову, стал первым музыкантом из СНГ, получившим статуэтку Грэмми за электронный ремикс, который набросал буквально на обычном домашнем ноутбуке. И это наглядное доказательство того, что крутые вещи часто получаются без лишних сложностей и пафоса. И вот мы не усложняем этот вечер, а просто добавляем в него плотного, хорошего звука. И дальше в эфире у нас мощная коллаборация «Editions». Слушаем.

0: Ева прозвучал у нас в эфире, и это был финал. Наш двухчасовой вечерний марафон пролетел незаметно. Пятница плавно переходит уже в уикенд. И мне пора закругляться. С тобой эти два часа был Леша Якимович. Выбрасывай из головы рабочие заботы. Ты хорошо отработал эту неделю. Теперь время набраться сил и нормально отдохнуть. Расслабься, у тебя все получится. А эти выходные пройдут ровно так, как ты и задумывал. Заходи на наш сайт radiosfm.by. Голосуй за любимые треки. Отличного тебе уикенда. Удачи на дорогах и пока-пока.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM. В Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
2: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Житковичский район была посвящена развитию политики и работе аграриев. Президент заслушал доклад о ситуации в районе, уборке урожая и выполнении госзаказа. Отдельно обсудили использование пойменных земель Припяти, присоединение земель проблемных хозяйств к более успешным и снижение потерь при хранении урожая. Глава государства также ознакомился с работой фермерского хозяйства Михаила Шруба, где ему показали производство молока и технологии хранения овощей. Правительство Беларуси не допустит необоснованного роста цен. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время визита на коммунарку. Несмотря на сокращение списка товаров с регулируемыми ценами, власти сохраняют контроль за наценками производителей, импортеров и торговли. Мониторинг продолжится в автоматическом режиме. И в случае всплеска цен исключенные позиции оперативно вернут под жесткий госконтроль. Четверо белорусов, пострадавших в аварии в Грузии, уже выписаны из больницы, а тяжелобольных среди оставшихся пациентов нет. Как сообщил посол Беларуси Николай Рогащук, остальные граждане пока остаются под наблюдением грузинских врачей для контроля их состояния. Параллельно белорусский МИД решает вопросы репатриации четырех погибших соотечественников. Рекордные 50 тысяч гостей и первое в истории лазерное шоу на воде. Завтра агроградок Лясковичи в 9-й раз соберет фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья». В этом году главный праздник региона сделает особый акцент на год белорусской женщины. В программе концерт коллективов из Беларуси и России, а также выбор главной красавицы Полесского края. Синоптики обещают белорусам жаркие выходные. Многие проведут их у воды. В Минске официально разрешено купаться в 23 местах. Самый большой выбор на Минском море. Там открыты 8 пляжей. Еще 6 работают на Цнянском водохранилище, столько же на Дроздах. Для более спокойного отдыха подойдут Креница и Комсомольское озеро. Спасатели освод напоминают, купаться безопасно только на оборудованных пляжах. И о курсах валют на Сбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 99 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 57 копеек, 10 китайских юаней 4,47. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков, ночью утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 10-12, днем 25-27 градусов. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 25-27 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 тепла, днем 28-30 градусов. В Минске ночью плюс 12-14, днем 25-27. И в Гродно ночью 12-14 тепла, днем плюс 27-29. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире шоу «С толком».
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: рекламы. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Ател телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ.
2: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: 23 августа на береговой линии гостиничного комплекса «Веста» пройдет большой лайфстайл-фестиваль Fashion Weekend Open Air, в котором примут участие белорусские бренды, и специальным гостем станет звездный стилист Николай Овечкин. Всем привет, меня зовут Альбина Козлова, и вместе с продюсером и соорганизатором фестиваля Едвигой Чайковской мы обсудим, почему было принято решение изменить формат мероприятия и чем будут удивлять гостей на этот раз. Едвига, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Вы уже трижды организовывали модное шоу Fashion Fabric, самое недавнее прошло в июне, теперь же вы уже организовываете модный лайфстайл-фестиваль. Почему решили отказаться от привычного формата и, так сказать, вывести своих гостей на природу?
5: На самом деле все намного проще, чем кажется. В Беларуси очень мало мероприятий, которые связаны с модой на open-air пространстве. Да? То есть мы хотели объединить wellness-программу для людей, чтобы они могли обогащаться, скажем так, оккультуриваться, да? Получать наслаждение от природы, белорусской природы, интеграции от наших партнеров, да, это Go Club, это Адреналин, которые стоят в разных точках в загородном клубе Веста, будут помогать комплексно каждому гостю получать удовольствие от вообще процесса и взаимодействия в пространстве Open Air Fashion Week. Почему мы назвали Open Air Fashion Week? Это потому что мы прекрасно понимаем, что всегда есть самая основная точка соприкосновения нашего потенциального гостя, клиента, назовем его так, мероприятие, человек, который хочет приобрести билет, он должен идти на что-то масштабное. И если мы говорим про что-то масштабное, это всегда показ мод. Вот. Но сейчас мы решили объединить показ мод с wellness-программой. То есть, чтобы это было и полезно, и вкусно, и красиво. И таких мероприятий в Беларуси, к сожалению, нет. Если даже что-то происходило когда-то, это было давно. Поэтому мы хотим возродить новую эпоху здорового отношения к жизни и правильного позиционирования вообще к одежде, к брендам и к миру моды в целом. То есть, потому что все

0: про него подробнее. Вот я читала, что есть там мастер-классы по макияжу и укладкам, вот как раз йога и стретчинг. Почему так много активностей таких разнообразных? И спорт, и мода. Почему бы не остановиться просто на моде или лишь на спорте?
1: Ну, потому что, в первую очередь, если мы говорим про меня как соорганизатора данного мероприятия и продюсера, ассоциация со мной идет прямая. Это то, что я человек, который транслирует и организовывает модные мероприятия. Следовательно, было бы странно, если бы я ушла в wellness какую-то программу и убрала бы показы на шоу и в целом в расписании. Да? Людям интересен полный интерактив, людям нужны эмоции, людям нужна зрелищность. И не будем забывать, что в концепции Open Air мы можем взаимодействовать и работать с теми дизайнерами и с теми брендами, которых мы бы не могли, допустим, пригласить в рамках показа Fashion Fabric, который всегда у нас проходит либо в закрытых пространствах, либо это зимние периоды, и нам приходится отказывать большому количеству брендов. А как раз-таки Open Air Fashion Week позволяет нам открыть возможности для большого количества брендов из Республики Беларусь и из России, чтобы они могли принять участие в этом шоу.
0: Возможно, еще одним из таких поводов для создания такого мероприятия стало то, что у нас очень сильно меняется индустрия, имею в виду модная индустрия. И если раньше, там еще очень много лет назад, была в тренде такая худоба у моделей, что модели там не должны были есть, все ходили за ними с сантиметрами, то сейчас наоборот. Даже вот я знаю, что в своей модельной школе вы как раз и пропагандируете то, что нужно следить за своим здоровьем, заниматься спортом, правильно питаться. Поэтому в целом тут, наверное, две составляющие, то есть это здоровый образ жизни и мода, они друг друга-то и нашли. Шли вот как раз в рамках вашего мероприятия. Про модные показы давайте поговорим. Они пройдут на береговой линии.
1: У нас будет две зоны показа. Это VIP-зона, это которая непосредственно находится по другую сторону береговой линии. Там мы застраиваем подиум на зеленой зоне. Будет на фоне большая красивая гора. То есть немножечко по тематике будет напоминать показ, который мы делали на стадионе «Динамо». Вот. А если мы говорим про береговую линию, да, это будет первый этап показа, и там будут принимать участие другие бренды. Бренды, которые позиционируют себя больше как летние коллекции, это ткани, лен, хлопок и тому подобное. Плюс там будут принимать участие купальники и бренды белья. Поэтому мы сейчас открываем для себя абсолютно новое направление, которого не было ранее. Это даем возможность брендам купальников и бельевых коллекций транслировать тоже себя в рамках фэшн-шоу.
0: Насколько вообще сложно организовать полноценное модное шоу на природе около воды? Какие есть отличия от каких-то других площадок, которые вы уже использовали?
1: Первая, наверное, самая большая проблема для нас – это погодные условия, от которых не застрахован ни один организатор. И пока мы все как надеемся на то, что благословит нас Бог и вообще все будет хорошо, но даже если пойдет дождь, мы предусмотрели всевозможные защиты пространства для гостевой линии и непосредственно для зоны VIP, где будет проходить показ в вечернее время. Все оборудование будет подстраховано в случае попадания влаги. И линия, опять же таки, где у нас будут находиться гости, она полностью находится под навесом. То есть мы предусматриваем всегда все варианты событий. В случае того, что если пойдет дождь, мы никогда не отменяем мероприятие. Мы его также проводим, просто, может быть, немножко будет это преподнесено под другим соусом. Такая, знаете, вишенка на торте. Я всегда говорю, если даже пойдет дождь, это может быть нам с точки зрения маркетинга даже более интересно, потому что выхлоп другой будет. Люди будут это публиковать, люди будут об этом писать и говорить намного больше, если бы просто была хорошая погода, солнышко и так далее. Ясное небо.
0: Ну да, к сожалению, белорусская погода, она такая девушка очень неоднозначная.
1: Капризная.
0: Сегодня, да, жаркая, завтра холодно, но очень здорово, что вы это все предусмотрели и заранее подготовились, как бы понимая вероятность того, что это может произойти. Потому что я думаю, что может быть такая история, что люди просто организовывают какое-то мероприятие и думают, ну, пойдет дождь, ну, ничего, прикроются ладошкой.
1: Хотя на самом деле... Это большая ошибка всех организаторов, которые не думают про своего гостя. А гость — это в первую очередь человек, который выделил в рамках своего графика, да, там, несколько часов или целый день

0: чтобы посетить или прийти на ваше мероприятие. Поэтому для вас это человек, которому вы должны уделить максимум внимания и заботы, чтобы он захотел прийти на ваше мероприятие снова и снова. И блогеры в том числе, да, блогеры это наши, вообще это наше все, поэтому мы на них тоже всегда держим акцент и выделяем им специальные места, чтобы им было проще и лучше обозревать коллекции. То есть это лучшие первые места.
1: Ну, это отлично, что вы идете в ногу со временем и понимаете важность того, чтобы продвигаться с помощью социальных сетей. По поводу погоды, понятное дело, что мы не можем предположить, как это все произойдет, но я где-то смотрела лайфхаки, обычно, когда свадебный сезон начинается, если люди предполагают, что может пойти дождь, они там где-то в лесу ночью закапывают сосиски. Я не знаю,
0: работает лайфхак. Я предложила команде это сделать.
1: Но я думаю, что лучше закопать и быть уверенной в том, что все будет хорошо. Давайте тогда двигаться дальше и поговорим про программу, точнее, про участие в ней белорусских брендов. Это Салендро от Натали Роше, Конте, Орос и многие-многие другие. Расскажите, почему вы выбрали именно их? Вот расскажите, может, про такие самые яркие, самые любимые, хотя я понимаю, что, наверное, все любимые, но, возможно, кто-то вот как-то больше проник в ваше сердечко.
0: Да, я никогда не выделяю ни один из брендов, потому что я считаю, что это очень плохой тон и неуважение по отношению к другим брендам. Поэтому в данном контексте все те, кто принимал участие сейчас на мероприятии Fashion Fabric 4.0, это одна философия, это одна концепция. И те, кто сейчас будут принимать... Так, еще раз, можно перезапитать?
1: Да, давайте.
0: Те бренды, которые будут принимать участие на Fashion Week, да, Open Air, это бренды, которые ранее, возможно, не принимали бы вообще участие в Fashion Fabric, потому что их концепция и философия бренда колоссально отличается от тематики, да, и того концепта, который мы закладываем в Fashion Fabric в принципе. То есть это слишком открытая одежда, возможно, где-то немножко сексуальная, может быть, простовато в каком-то, да, смысле. Fashion Fabric ищет сложную структуру, тяжелые ткани, какую-то, знаете, такую задумку сложную от дизайнера, чтобы человек действительно не просто пришел и посмотрел на белую майку и сказал, мне неинтересно, я больше не приду. То есть мы всегда ищем неординарность. Что касательно Open Air, это как раз-таки легкость восприятия. То есть если мы покажем на береговой линии дизайнеров, не знаю, у которых тяжелые ткани, полиэстер и так далее, это не будет работать. Поэтому как раз-таки Open Air дает вам возможность показать, что в Беларуси есть прекрасные нишевые бренды белья, потому что у нас будет бренд купальников, который делает полностью эксклюзивную вообще линейку из определенных материалов, которых вообще нет на массовом полках потребления. И она вышивает купальники. То есть Moncleon называется бренд. О нем мало сейчас кто еще знает. И наша задача как проекта – подсветить для людей новые лица, новые имена и рассказать про них на массу. И конкретно для нашего проекта Fashion Week Open Air большинство брендов сейчас является новых. То есть вот Conte, если мы возьмем бренд Conte, всем известно как чулочная компания, как белевая компания. То есть мы их все знаем, мы их любим и уважаем. Но они к нам придут совершенно в другом обличии. А мы их представляем на зеленую закрытую VIP зону как бренд одежды. Деним, стиль спортшик. Мы пытаемся максимально развернуть их позиционирование на рынке, с другой стороны, потянуть другого клиента.
1: Да, и показать, что на самом деле Conte это больше, чем просто...
0: Намного шире.
1: Да, колготки и носки. Потому что на самом деле я видела их какие-то там Instagram-аккаунт или TikTok-аккаунт, точно не вспомню, но я была удивлена тем, что оказывается у них очень большой ассортимент. И носочки, вот мной упомянутые, они там занимают, на самом деле, вообще не самую большую часть. Давайте тогда поговорим про тренды белорусской моды, которые особенно заметны в коллекциях вот этих дизайнеров и брендов, потому что я думаю, что вы же видели, что именно нам будут представлять. Вот какое мнение у вас есть по этому поводу?
0: Ну, на самом деле, концепцию мне еще до сих пор не все отправили.
1: Это секрет даже для вас.
0: Это сюрприз. Секрет для меня, да, потому что большинство брендов, которых мы утвердили на 23 августа, они все делают специально под данный показ. То есть они не берут готовые изделия, они берут только эксклюзивом, 10 или 15 изделий, которые под каждую выбранную модель они отшивают изделия. Вот. Поэтому для меня еще пока это тоже загадка и сюрприз. Но
1: для них, возможно, тоже.
0: Для них, возможно, тоже. Но я скажу так. У меня есть концепция, у меня есть правильное, четкое позиционирование и презентация проекта для каждого дизайнера. И я дала понять, каких нот, каких гамм и какой стилистики нам нужно придерживаться. То есть пока с Balenciaga, Gucci и так далее в рамках Fashion Week Open Air нам не нужен.
1: Кстати, раз вы затронули вот как раз такие именитые бренды, там Balenciaga, Gucci и так далее, насколько наши белорусские дизайнеры ориентируются на мировые там фэшн-тренды, какие-то другие именитые бренды, или они, наоборот, стараются создавать какой-то аутентичный, узнаваемый свой наш белорусский стиль?
0: Я на самом деле наблюдаю тенденцию того, что каждый бренд сейчас пытается все-таки выделять себя на рынке, локальном рынке, и не быть похожим на других. Да, конечно, есть бренды, которые очень сильно вдохновляются зарубежным маркетом и, можно сказать, давайте будем говорить своими словами, порой копируют просто идею других, но такие бренды долго не живут. И не выживают. Объясню почему. Потому что, когда ты копируешь кого-то, это означает, что и другие сопутствующие бренды тоже похожего копируют. Уровня, да, на твой, копируют эту идею. Следовательно, вы выходите на маркет с абсолютно идентичной идеи и, скажем так, даже цветовой гаммой. То есть люди вы не выделяетесь.
1: Не понимают,
0: и люди, да, и люди не понимают, и более того, есть большая проблема, то, что у нас еще на маркете, из-за того, что не развит мир моды, моделинга, да, очень часто работают с моделями-фрилансерами, и это 5 девушек однотипной внешности, которые никак не выделяются, и бренд, представляете, копирует идею друг у друга, плюс копируют модели друг у друга, и по факту для своего клиента показывают одну и ту же концепцию. И мы не понимаем, кто есть кто. Поэтому это заранее проигрышная стратегия копировать. И наши бренды, кто участвует у нас на наших мероприятиях, они такой стратегии не придерживаются. Потому что каждый интересный сам по себе. У каждого есть своя точка зрения. Каждый пытается выстраивать диалог с покупателем через одежду. То есть выбирают сложные ткани. Сырье у нас вообще в Беларуси с этим есть вопросы, да, ткани. И наши бренды идут порой на всевозможные
1: ухищрения, чтобы добыть.
0: Да, чтобы просто выйти на показ с высоко гордо поднятой головой, понимаете? А не просто, ну, из того, что было, то и сделали,
1: пошили.
0: Нет, наши бренды всегда умудряются вообще найти разные вообще точки соприкосновения и с моделями, и с тканями. В общем, я восхищаюсь тем, что вижу, и мне кажется, что прям мы имеем какую-то тенденцию колоссального роста в мире моды в Республике Беларусь.
1: На самом деле здорово, потому что я даже где-то в интернетах читала, что потребители, обычные потребители, которые покупают эти вещи, они иногда не могут отличить один бренд от другого, потому что и бренды, как вы сказали, шьют похожие коллекции, и модели выбирают одних и тех же, не пытаясь найти какие-то интересные лица. Я теперь предлагаю перейти к звездному гостю, которым станет стилист, звездный стилист Николай Овечкин. Почему выбор пал именно на него, и какую роль он сыграет в вашей программе?
0: Ну, будем откровенны, наверное, это мое личное пожелание вообще было пригласить Николая, потому что я считаю его достаточно одним из самых сильных стилистов в России, в странах СНГ. Их достаточно мало, будем откровенны, их можно по пальцу пересчитать. Это медиа-личности, это люди, у которых действительно есть вкус, у которых есть свое мировоззрение, но я понимаю, к чему вопрос, почему Овечкин, с учетом его некого скандала с инстасамкой, Зиверт и так далее. Мы все-таки говорим про человека и про его навыки, и про его умения, и про его таланты.
1: Профессионализм.
0: И про вообще то, все то, что он добился сам. Он добился этого сам, и это никак нельзя вычеркнуть просто одним конфликтом с какой-то там
1: звездой,
0: тем более с сомнительной репутацией, честно, для меня. Буду откровенна, мне очень нравится Овечкин, я считаю его действительно крутым, ему есть что сказать, ему есть что показать, и его оценка для меня имеет статус. То есть то, что скажет Овечкин про наши бренды, то, как он их может направить, то, что он может им помочь, то, что он может их осветить на российскую часть аудитории, да, я считаю, это огромный выхлоп для наших проектов. Это раз. Второй момент, если говорить с точки зрения пиара и маркетинга, не буду скрывать, это стратегия. Человек не выходил год абсолютно в социальные сети, в медиапространство. И первый его пост, который он сделал спустя год в социальных сетях, это то, что «Поздравьте меня, я снова вернулся, и я вернулся с Fashion Fabric». Там отсылка на наш проект.
1: Да, причем люди это уже обсуждают в интернете. Я тоже видела где-то у кого-то, может, просто чей-то пост был, что «Вот, Николай Овечкин опять появляется в медиаполе, и знаете где? В Минске».
0: Да,
1: на самом деле для людей это удивительно, что звезда пропадает, а потом появляется в соседней стране. А у гостей будет возможность пообщаться с Николаем лично или там увидеть его работу непосредственно в рамках мероприятия?
0: Николай будет присутствовать на проекте «Веста». Более того, я скажу, что мы еще делаем накануне этого мероприятия закрытый ужин с Николаем Овечкиным, куда могут попасть стилисты, дизайнеры и вообще желающие. Вот, единственное, что это платный ужин, но если мы говорим за проект «Веста», то да, все приходят гости, могут контактировать с Овечкиным, могут делать с ним фотографию. Наши дизайнеры, конечно же, кто будет принимать участие в «Весте», на эксклюзивных условиях подойдут и лично пообщаются с Овечкиным, узнают его мнение о коллекции и получат грамотное наставление. То есть для меня Овечкин — это человек с большой буквы. На самом деле, я более чем уверена, что сейчас, благодаря нашему проекту, о нем начнут снова все писать и говорить, и все то, что было ранее, будет забыто, да,
1: конфликты. И он начнет с чистого листа,
0: и он начнет
1: с белорусского чистого листа.
0: Белорусского чистого листа, потому что Беларусь, на самом деле, сейчас открыта ко всем, правда, блогерам из России, дизайнерам, стилистам. То есть мы сейчас наилучшая площадка и пространство для трансляции моды. И Москва уже не та, она не так красиво транслирует моду, как это делает сейчас Беларусь. Поэтому мы рады на самом деле всем тем, кто к нам прилетает, приезжает и рассказывает про нашу удивительную страну.
1: Расскажите, пожалуйста, какой будет дресс-код на мероприятии, потому что это достаточно важный аспект для любого модного шоу. Вот что на этот раз? Потому что, на самом деле, вроде бы есть часть показов, когда люди должны прийти красивые, но, с другой стороны, у нас и будут какие-то спортивные мастер-классы. Как это все объединить? А еще это пляж, если погода позволит, ну, как-то хочется и покупаться. Вот что делать вашим гостям? Сколько чемоданов с собой брать?
0: На самом деле, так как мы проводим мероприятия в загородном комплексе «Веста», это, во-первых, гостиничный комплекс, то есть гости могут заблаговременно арендовать, снять себе там номер в отеле, либо в санатории. Для наших гостей будет там предусмотрено тоже специальные условия. Вот. И, следовательно, вы можете приехать на день, а то и на два, да, на мероприятие. Что касательно дресс-кода, это smart casual, это спортшик, это, возможно, просто даже прийти в костюме для йоги, и вы уже будете в топе, в тренде. То есть каких-то жестких рамок мы точно не будем давать по дресс-коду на данное мероприятие. Но мы не приветствуем никаких вечерних классических образов, потому что это будет выглядеть несуразно. Это не тот проект, где нужно думать про элегантные платья и высокий каблук. Это как раз-таки проект, где вы можете наконец-таки прийти, расслабиться, провести время для себя, для души, и получить максимум наслаждения и удовольствия.
1: Ну и продемонстрировать миру свои леопардовые леггинсы.
0: Обожаю.
1: Пожалуйста, да, леггинсы. Напоследок, как можно стать частью команды Fashion Fabric, там, Fashion Weekend, в качестве модели, фотографа, волонтера и так далее? Потому что очень много людей о вас слышат, и я уверена, что очень многие хотят как-то соприкоснуться с вашим миром и стать частью вашей команды. Возможно ли это в принципе, если да, то какими путями?
0: Ну, все просто. Написать мне, либо написать в Инстаграме, в социальных сетях Fashion Fabric. Его ведет мой менеджер, и я сама лично имею тоже к нему доступ. Всю информацию, кто к нам пытается попасть в команду, передают лично мне. Я смотрю на портфолио человека, изучаю его условия, какие он нам выставляет, или мы ему можем выставить по сотрудничеству. Поэтому мы открыты. Мы очень открыты к новым лицам. Я буду откровенна, к талантливым, молодым, перспективным. То есть мы в поиске молодых лиц, на самом деле. Вот юных, которые такие, знаете, еще имеют энтузиазм, амбиции и так далее. Это все к нам, пожалуйста. Мы готовы вам предоставить максимум работы, ресурса, потому что проект масштабный, он растет, и нам, правда, нужны интересные всякие направления, то есть которые могут прийти только, я думаю, как раз-таки вот от поколения Z, Альфа, это вот то, куда мы держим вектор сейчас.
1: Да, получается такой win-win. То есть вы организовываете мероприятие, имеете с этого профит, и люди, которые могут стать либо гостями, либо даже внести какую-то свою лепту своей работой, своим талантом и так далее. Ну что ж, на сегодня это все. Я напомню, что у меня в гостях была продюсер и соорганизатор фестиваля Едвига Чайковская. Спасибо, что пришли к нам в гости.
0: Спасибо, что позвали.
1: Ну а чтобы послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова, ты слушаешь Radius FM. Хорошего вечера.
2: Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков, ночь утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 10-12, днем 25-27 градусов. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 25-27 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 тепла, днем 28-30 градусов. В Минске ночью плюс 12-14, днем 25-27. И в Гродно ночью 12-14 тепла, днем плюс 27-29. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
4: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Frisbee Надо, Scratcher, Blinka, Freeboxer, Fortunator и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама.
5: Топ-чарт.
2: Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
2: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
5: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки. Наша.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Катя и Дима. После каждой ссоры все происходило одинаково. Катя хотела разобраться сразу, давай поговорим. А Дима отвечал одним словом «потом». Или вообще ничего не отвечал. Чем дольше он молчал, тем сильнее тревожилась Катя. А чем сильнее она настаивала на разговоре, тем больше замыкался Дима. И оба были уверены, что именно другой все делает неправильно.
3: Не понимаю, почему нельзя просто спокойно поговорить?
2: Потому что люди по-разному переживают конфликт. Психологи называют это разными способами справляться со стрессом. Одному важно сразу обсудить проблему, так тревога снижается. Другому сначала нужно успокоиться, иначе он просто не способен нормально разговаривать. Оба способа приемлемы.
3: То есть он молчит не потому, что ему все равно?
2: Во время сильных эмоций мозгу бывает трудно спокойно думать и слушать. Некоторым людям действительно нужна пауза, чтобы разговор не превратился во взаимные упреки. Но есть одно важное условие. Пауза не должна превращаться в наказание молчанием.
3: Что помогает в такой ситуации?
2: Во-первых, договориться заранее. Если одному нужна пауза, он говорит об этом прямо. Например, «Я сейчас слишком зол, давай поговорим через час». Во-вторых, тому, кто хочет разговора сразу, важно помнить, пауза не всегда отказ от отношений. И в-третьих, возвращаться к разговору обязательно. Если конфликт все время откладывать, он никуда не исчезнет.
3: Получается, иногда лучший способ сохранить разговор – это ненадолго его отложить.
2: Да, любят друг друга не только те, кто умеет говорить, но и те, кто умеет вовремя остановиться, успокоиться и все-таки вернуться к разговору. Потому что молчание может разрушать отношения, а может стать коротким мостом к настоящему диалогу, если оба знают, зачем он нужен.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back to me. Очень скоро. И очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. По стране намолочено больше 7 миллионов 600 тысяч тонн зерна. Это на 1,5 миллиона больше, чем на такую же дату прошлого года. В стране уже есть область 2-миллионник, это Минская. С хорошими темпами идут аграрии Брещины. На их счету 1,6 миллиона тонн. Гродненская область вот-вот возьмет 1,5-миллионную планку, а Гомельщина – миллионную. В Беларуси уменьшили штраф за управление автомобилем с просроченными правами. Теперь он составляет от 2 до 5 базовых величин, а раньше был от 5 до 20. Если водитель не заметил истечение срока, в первый раз его могут освободить от ответственности. Правонарушение теперь считается проступком. Бесплатных парковок в Минске все меньше. Учреждения парковки столицы расширяют платную зону. С понедельника платить придется на улице Старовилинской, проспекте Машерова, а до конца месяца платным станет и массив у Чижовка-арены на Ташкентской. При этом с 1 сентября водителям не будут оставлять на стекле листки о нарушениях. Расплачиваться за стоянку придется через ЕРИП. Волна разорений накрывает немецкий бизнес. С начала года количество банкротств в Германии выросло почти на 5% и превысило 10 500. По данным Федерального статуправления страны, финансовые претензии кредиторов к рухнувшим компаниям достигли внушительных 15,4 миллиардов евро. Самый тяжелый удар пришелся по логистике и транспорту, а вслед за ними под откос идут отельный бизнес и строительство. На солнце в эти выходные 15 и 16 августа прогнозируют вспышки класса М. Специалисты Института прикладной геофизики отмечают, что геомагнитное поле Земли в целом останется спокойным. При этом возможны кратковременные ухудшения условий для коротковолновой радиосвязи. Вспышки класса М – предпоследние по мощности. Сильнее только события класса Х. Это заключительные на сегодня новости о погоде в завершении. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков, ночь утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 10-12, днем 25-27 градусов. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 25-27 выше ноля. В Бресте ночью 11-13 тепла, днем 28-30 градусов. В Минске ночью плюс 12-14, днем 25-27. И в Гродно ночью 12-14 тепла, днем плюс 27-29. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Ага. Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
1: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
2: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: нам.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама.

0: Ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Нулевые, устаревшие учебные классы и риск утечки мозгов. На всебелорусских народных собраниях ставят задачу сохранить доступность образования и поддержать таланты. Сегодня в Беларуси есть ультрасовременный национальный детский технопарк, IT-академии, президентские гранты и стопроцентная гарантия первого рабочего места для выпускников-бюджетников.
0: Время твоих возможностей. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Работать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Давай сейчас честно. Сколько раз за сегодня ты ловил себя на том, что берешь телефон, чтобы просто проверить время или ответить буквально на одно сообщение, а в итоге пропадаешь на полчаса в бесконечной ленте новостей, соцсетях или рилсах? Современные смартфоны специально создают огромными, яркими и навязчивыми, чтобы они забирали все наше время. Но что, если бы твой телефон давал тебе полный доступ ко всем нужным приложениям от банков и карт до такси и мессенджеров, но при этом не провоцировал на бессмысленный скроллинг? Вернуть контроль над своим временем и вернуться к осознанной жизни можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
1: Это девайс Minimal Phone. Компактный смартфон, который объединяет дух легендарных BlackBerry и современные технологии. Он оснащен полноценной физической клавиатурой с подсветкой и скромным, но очень четким 4-дюймовым OLED-экраном. Главное его суперсвойство – это операционная система Minimal OS на базе Android, созданная по принципу «все нужное и ничего лишнего». Телефон поддерживает абсолютно любые привычные приложения, но его интерфейс, умная шкала активности и даже старый добрый светодиод уведомлений разработаны так, чтобы вы не отвлекались по пустякам. При этом внутри стоит мощный процессор, 8 гигабайт оперативной памяти, 50-мегапиксельная камера, поддержка 5G, NFC и много чего еще. Такой телефон подойдет даже школьнику. Обойдется такой смартфон примерно $800. Это более 2000 белорусских рублей. Лично мне кажется, это потрясающий гаджет для тех, кто устал от информационной перегрузки, скучает по старому доброму кнопочному тактильному отклику, но не готов полноценно отказываться от современного мира.

0: Радиус FM.
1: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков, ночью утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 10-12, днем 25-27 градусов. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 25-27 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 тепла, днем 28-30 градусов. В Минске ночью плюс 12-14, днем 25-27. И в Гродно ночью 12-14 тепла, днем плюс 27-29. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Назло ветра.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

Свежий трек на Радиус FM. Тедди Свимс. Мистер Know It All.

0: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 23-25, в Минске, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Гродно 27-29 тепла, в Бресте плюс 28-30. Это все о погоде. Впереди на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 23-25, в Минске, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Гродно 27-29 тепла, в Бресте плюс 28-30. Это все о погоде. Впереди на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 23-25, в Минске, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Гродно 27-29 тепла, в Бресте плюс 28-30. Это все о погоде. Впереди на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Вик.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 23-25, в Минске, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Гродно 27-29 тепла, в Бресте плюс 28-30. Это все о погоде. Впереди на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.